Кельми и его вариации. Ну, как будто бы можно встретиться и скучать, можно встретиться и не скучать. Мы выбираем второй вариант. Не скучаем под музыку Red FM. Самоцветы, Джо Кокер, Майкл Джексон через пару минут. 3:17 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Не зря, ох, не зря Юрий Михайлович Антонов придумал вот такую, понимаете, затею. Сказал мечта, а дальше длинный-длинный гитарный проигрыш. То есть что? То есть каждый из нас может такое представить себе и придумать, что ж такое для каждого из нас эта самая мечта. 3:42 в столице, через пару минут, Альфа-Виль, доктор Албан и песни из фильма «Москва слезам не верит».

0: рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для

завели их, как всегда, заманчивое предложение потанцевать. Ну, мы, собственно говоря, всегда готовы потанцевать. Но сейчас 3:55 в Москве. Через пару минут мы поедем вперед. Утренний экспресс на Ретро FM под вашу любимую музыку. Отправимся буквально через 5 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Крис Норман и его обычные взаимоотношения с леди. Не очень понятно, как у них там все выруливается, но мы сейчас точно все узнаем, потому что сейчас со звездами будем сверяться, и как будет выруливаться сегодня днем, все будет понятно. 4.08. В столице, это утренний экспресс на Ретро ФМ, меня зовут Илья Глебов, и у нас очень важный момент.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 июня, пятница. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким. Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее. Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами. Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко, быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки. Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом. Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места. Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность, будьте к этому готовы. Весы, союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы. Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха. Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения. Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее. Водолеи, в момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит вообще все стороны. Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение. Всем отличного настроения!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

вот мы случай, когда всегда хочется остаться этим самым королем, и сундуки открыты, и не хочется никуда идти, потому что ну чего ходить-то, и так все хорошо. Работа может и без тебя, дорогой товарищ, обойтись. Ну так, иногда вдруг в голову приходит, но нет. У нас утренний эспресс на РТФМ, мы мчим навстречу новому дню. Это день пятница, и это уже как минимум мега приятно. Меня зовут Илья Глебов.

0: билет в один конец всегда как-то немножечко, как будто бы грустно. Ну, про это, собственно говоря, и Eruption нам и спел. Но мы сейчас совершенно не про билет в один конец. Мы сейчас про то, что как бы вперед мы двигаемся и изучаем параллельно что-то такое. Самые интересные моменты истории сейчас для вас на Утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. 4:30 в Москве.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 19.06.2026, пятница. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Селезнева. Успех и всенародная популярность пришла к ней после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы», где она сыграла красивую девушку Лиду. А телевизионный кабачок «13 стульев», где у Селезневой была роль жизнерадостной красавицы пани Катаринки, развил и укрепил, так сказать, любовь к ней зрителей. Всего в фильмографии актрисы более 40 картин, среди которых «Приключения желтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «По улицам комод водили», «Берегите мужчин» и многие-многие другие любимые нами фильмы. 19 июня в 1920 году в нашей стране была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Каждый населенный пункт с числом неграмотных свыше 15 человек должен был иметь школу. В программу обучения включались чтение, письмо, счет. К 1934 году проблема неграмотности и малограмотности в СССР была окончательно решена с повсеместным введением всеобщего начального образования. В этот день, в 1846 году, в США состоялся первый в мире бейсбольный матч. Теперь этим видом спорта занимается более чем в 120 странах мира. Бейсбол наиболее популярен в США, на Кубе, Венесуэле, в Японии, Китае, Южной Корее. В России этот вид спорта не сильно распространен, хотя в нашей истории есть родственная командная игра с мячом и битой, которая была очень популярна, и ее даже применяли как средство физической подготовки солдат. Это лапта, естественно. Сегодня отмечается Всемирный день детского футбола. Он появился на свет в 2001 году благодаря FIFA и детскому фонду ООН. По задумке организаторов, этот праздник должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей, раскрытию их талантов, возможностей. Футбол – популярнейший вид спорта во всем мире. Как и любая спортивная игра, помимо навыков физической выносливости, он учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость, целеустремленность, ловкость, концентрацию внимания. Традиционно к празднику приурочены соревнования и чемпионаты по футболу в разных уголках мира.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Backstreet Boys или парни с района, ну и они прямо здесь все. Брайан, Кевин, Ник, Хауи и Эй Джей собрались и дали жару. Самый главный хит Backstreet Boys здесь для вас на Red FM. Через пару минут Тодо Кутуньо, Джо Дассен, Юрий Антонов. Это «Утренний экспресс». Меня зовут Илья Глебов. 4:42 в Москве.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: говорит Тото Кутуньо, неважно, альденте у вас спагетти или вообще яичница на завтрак. Главное, чтобы аппетитно. 4.55 в Москве. И мы исключительно вперед стремимся. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Бон аппетит!
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Фуражку или панамку выбираем. 5.00 в столице. Утренний экспресс на Ретро ФМ. Мчим исключительно вперед.
1: Утренний экспресс на Ретро ФМ.
2: На пути в новый день.

0: дорога в облаках. Дело, конечно, хорошее, но нужно туда-сюда, направо-налево посмотреть, потому что там звездочки есть в этих самых облаках. А звезды нам очень даже сейчас помогут. 5:06 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Илья Глебов меня зовут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 19 июня, пятница. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким. Итак, овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее. Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если сможете окружить себя красивыми вещами. Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко, быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки. Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом. Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места. Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность, поэтому будьте готовы. Весы, союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы. Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха. Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения. Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее. Водолеи, в моменты разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит вообще все стороны. Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги, порадует и создаст приятное настроение. Всем отличного настроения!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 5:15 ровненько в Москве. Это Ретро-ФМ, это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Это позитивные новости от вас. Всем нам, ну и от нас, всем вам, кому-то точно попадется приз. Значит, подробнее объясняю. Ваши позитивные заметки, ваши позитивные новости, ваш какой-то вот план на сегодняшний день позитивный. Вы все это пишете мне, я это все зачитываю. А в конце концов, в конце передачи сегодняшней мы вручим тостер тому, кто совершенно замечательно, позитивно сегодня что-то такое нам напишет. Итак, все пишите вы в официальный канал в Макс. Там есть, там будет специальный пост, который так и называется «Позитив». И этот самый пост для тостера, естественно, как вы понимаете. Ну или можете отправлять смс-ку на короткий номер 5533. Это ничего не меняется никогда. Самые, что ни на есть, ваши позитивные замечания я буду зачитывать. В конце концов, посмотрим, чем это все закончится. Ну, точно это все закончится тостером. Я гарантирую. Илья Глебов, утренний экспресс на Ретро-ФМ.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Виноватых совершенно точно не ищем, просто листаем календарь. 5:30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ и про календарное.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Да, истории такие. 19 июня 2026 на календаре пятница. В этот день, в 1924 году, родился Василь Быков, советский и белорусский писатель. Василь Владимирович – фронтовик, и большинство его произведений посвящены Великой Отечественной войне. В них показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни. Произведение «Альпийская баллада», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета» принесли писателю мировую славу. День рождения сегодня отмечает 19 июня. Празднует актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Селезнева, американская певица, танцовщица, хореограф, актриса и продюсер Пола Абдул, хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров, американская киноактриса, лауреат премии «Золотой глобус» Кэтлин Тернер, хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион, заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Мышкин, французский актер, комик, лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус» Жан Дюжарден. 19 июня в 1899 году императором Николаем II был утвержден монетный устав, завершивший денежную реформу в царской России, в результате которой был совершен переход к полной золотой конвертируемости русского рубля. Таким образом, Россия укрепила внешний и внутренний курс национальной валюты, улучшила инвестиционный климат, способствовала привлечению в экономику отечественных и иностранных капиталов. Этот период продлился до начала Первой мировой войны в 1914. По народным приметам сегодня пройдемся. Теплая погода, добрый знак, указывающий на хороший урожай. А ливень предупреждает о дождливом июле и мокром, так сказать, августе. Наблюдаем много пчел возле цветов. В ближайшие недели будет радовать солнце. Громко стрекочут кузнечики. Это к хорошей погоде. Именины сегодня отмечают Георгий, Илларион, Сусанна и Фёкла. Поздравляем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 5.42 в столице. И, собственно говоря, порция новостей прямо сейчас от вас. Денис пишет: «Доброе утро, прекраснейшее радио. Люблю вас всей душой. Спасибо, что есть. И куча смайликов». Это мы очень даже любим. Куча смайликов – это прям нам. «Доброго самого наилучшего утра, Ретро-ФМ. Скоро будет поездка в Санкт-Петербург. Всем удачи, отличного настроения и замечательных выходных, Анна из Кемерово». Ну, то есть она как бы нас предупреждает, что в Санкт-Петербург она ворвется совершенно скоро. «Доброе утро, любимое радио. Мне вчера на работе коллектив решил повысить зарплату. А еще я вчера декорировала недорогую сумочку и получила абсолютный эксклюзив». Ну, тут я даже не знаю, что тут. Все прекрасно, мне кажется. Оксана нам написала. Значит, официальный канал в Максе Ретро-ФМ. Там есть специальный пост, который посвящен позитиву. Под этим постом пишите все, что у вас сегодня прекрасного происходит, что вы рассчитываете сегодня сделать, или какие-то планы и все такое прочее. Я это все зачитываю. В конце концов, самый что ни на есть примечательный позитивный пост будет премирован тостером.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Александра и ее эти самые небеса, которые подождут. Но я могу вам точно сказать, что небеса ждать не будут. Надо двигаться вперед. 5.56 в столице и пятничный утренний экспресс на Ретро FM мчит вперед.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0RFS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вечер, добрый вечер, говорит Маура. Ну, он немножечко всегда путается в этих самых своих показаниях. Ну, конечно, не вечер. 6.06 в столице. Утренний экспресс на РФМ, пятничный утренний экспресс. И мы сейчас очень четко будем разбираться со звездами.
1: Гороскоп на РФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 19 июня, пятница. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким. Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее. Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если можно окружить себя красивыми вещами. Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко, быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки. Раки. Финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под каким-то другим углом. Львы, сегодня достаточно просто быть собой. Остальное само встанет на свои места. Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность. Будьте готовы. Весы и союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы. Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха. Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения. Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее. Водолеи, в моменты разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны. Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение. Всем отличного настроения!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: К нам. 6:16 в столице не только за хорошими новостями, но и за прекрасным тостером. Это утренний экспресс на Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Пятничный утренний экспресс и пятничный тостер для вас. Все в чем дело-то? Вы пишете какие-то прекрасные ваши новости позитивные. Я их зачитываю. А в конце концов, самое, что у меня есть, прекрасная и позитивная новость будет премирована совершенно новым тостером. Так что старайтесь, пожалуйста, наш официальный канал в Максе для вас. Там есть спецпост про позитив. И под этим постом прям пишите, что у вас такое прекрасное сегодня происходит. Доброе утро, Ретро FM. Хочу поделиться самым прекрасным утренним настроением и передать его всей моей любимой Караганде. Это Тимур пишет. Доброе утро, Ретро FM. Сегодня у нашей доченьки Леночки день рождения. Ей исполнилось 7 лет. Уже зажгли свечи на торте, и она довольная разбирает подарки. Когда счастлив ребенок, счастливы и родители. Это Виктор из Томска. Ну, если прямо с утра пораньше уже торт и свечи, это прям прекрасно. 6:17 в столице, мы продолжаем.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама.

0: круглосуточно.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Бунем и этот самый крутой папочка. 6.30 в столице, и у нас крутые исторические моменты.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Утренний экспресс на ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И на календаре 19 июня 2026-го, пятница. День рождения сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Наталья Селезнева. В 6-летнем возрасте Наташа дебютировала на сцене театра Советской Армии, а первые ее кинороли пришлись на возраст, ну, примерно 6-10 лет. Фильмография актрисы на данный момент более 40 картин, среди которых «Девочка и крокодил», «Операция И», «Приключения желтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «По улицам комод водили» и многие-многие другие любимые нами фильмы. А также день рождения сегодня празднует американская певица, продюсер, танцовщица, хореограф, телеведущая и просто красавица Пола Абдул, 6 раз возглавлявшая главный музыкальный хит-парад США. Она одна из 5 певиц, которым больше всего раз удавалось это сделать. А альбомы «Абдул» были проданы тиражом более 30 миллионов копий по всему миру. Ее песни мы всегда с большим удовольствием слушаем на Ретро-ФМ. В этот день, в 1846 году, в США состоялся первый в мире бейсбольный матч. Теперь в этот вид спорта играют более чем 120 странах мира. Бейсбол наиболее популярен в США, на Кубе, в Венесуэле, в Японии, в Китае, в Южной Корее. В России этот вид спорта не сильно распространен, хотя в нашей истории есть родственная командная игра с мячом и битой, которая была очень популярна в свое время, и ее даже применяли как средство физической подготовки солдат. Это лапта, естественно. Сегодня отмечается Международный день прогулки. Праздник, призывающий оценить важность такого способа отдохнуть, снять стресс, разогнать, так сказать, тоску. Организаторы предполагают не только в этот день, а вообще как можно чаще выходить из дому. Это вам и фитнес, и навыки случайной коммуникации. А еще сегодня отмечается Всемирный день детского футбола, День бабочек, Всемирный день альбатроса и День наблюдения за облаками. 6.30 в столице.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Хорошая, замечательная порция. 6.42 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И у нас тут как раз к этому моменту подобрались какие-то путешествующие прекрасные сообщения. Значит, вот что пишут нам слушатели. Привет лучшему радио Ретро-ФМ, всем диджеям. Пятница. Выезжаем на реку Мана или Мана, я не знаю, извините, в Красноярске. По возможности будем с вами. Горы, тайга, река, отдых. Всем хороших выходных. Ну, вам тоже отлично там все, чтобы это на этой Мане или Мане все случилось. Добрейшее утро. Дочь сегодня сдает последний ЕГЭ по информатике, по русскому и математике. Набрала по 86 баллов. Серебряная медаль в кармане. А завтра всей семьей едем в Горный Алтай на Телецкое озеро. Анна из Барнаула. Анна, ну, надо было, конечно, написать, как зовут дочь, потому что дочь вообще герой. Героиня сегодняшнего утра нашего. Дальше. Доброе утро, страна. Утро, свежесть, солнце, радость. Мы едем на северо-восток Пермского края в горы и белые ночи. И поздравлять мою старшую сестру с юбилеем. Везем в подарок мультиварку, чтобы пока она хлопочет в огороде, варилась вкусная каша. Нелли, здоровья и счастья тебе! Всем отличного настроения. Элла из Перми. Элла, ну, вместе с мультиваркой, я считаю, что вам нужно Нелли преподнести и тостер. Знаете, как-то так вот хорошо получится, мне кажется. Я вас поздравляю. Нелли тоже поздравляйте от меня. И тостер ваш, абсолютно точно. 6.43 в столице. Мчим!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: нам прям совершенно необходимо для того, чтобы завершить сегодняшнюю нашу поездку. Утренний экспресс на Ретро-ФМ на сегодня все. Мы прибыли, так сказать, в конечную точку. 6.56 в столице. Дальше только лучше. Саша и Рита, первая смена на Ретро-ФМ через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь и будьте здоровы.
1: Навстречу новому дню. Утренний

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: А чего, вы тоже уже проснулись? Ну вот тогда давайте к нам. Это первая смена на Ретро FM в столице 7.00. Ретро FM. Еще раньше встал Вадим Рибман. Ну, у него новости, ответственное дело. Доброе утро, Вадим.
1: Да, расскажу с удовольствием о них. Доброе утро. Итак, рабочая программа Владимира Путина в Казани, где проходил саммит России-АСЕАН, продолжались до позднего вечера. В завершении дня президент встретился с главой Татарстана Рустамом Минихановым. По видеосвязи они приняли участие в церемонии открытия первого в нашей стране сборочно-испытательного комплекса. Там будут выпускать оборудование, необходимое для производства сжиженного природного газа. Комплекс открылся в Зеленоградске.

30, как сообщил министр здравоохранения страны, зарегистрировано 896 подтвержденных случаев Эболы и 232 случая смерти. Летальность вируса составляет примерно 26%. Также зарегистрировано 78 случаев выздоровления. Ранее в ВОЗ заявили, что вспышка болезни в Демократической Республике Конго и Уганде представляет собой чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение, но не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Неизвестный открыл огонь в центре Нью-Йорка, как сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию. В результате инцидента никто не пострадал. Известно о задержании одного человека. Пока не ясно, была стрельба случайной или целенаправленной. Ну а ранее стрельба произошла в больнице города Уилмингтон в американском штате Делавэр. Один человек там погиб, а еще один ранен. Петербургский Литфонд готовится выставить на торги очередные сокровища. Это автограф Николая II, дебютная книга Осипа Мандельштама и прижизненный сборник Николая Клюева, подписанный рукой автора. Один из наиболее дорогих – это лот со стартовой ставкой 700 тысяч рублей. Это кожаный бювар, папка для бумаг, с портретами императрицы Марии Федоровны и княжны Ольги Александровны. Внимание коллекционеров привлечет и фотопортрет с подписью последнего российского императора. Ну и последнее. Особый статус получило самое старое наземное животное в мире – самец черепахи Джонатан с острова Святой Елены. Он теперь официально стал иконой Книги рекордов Гиннесса. Джонатан – гигантская черепаха. На остров в Южной Атлантике его привезли в 1882 году, и уже тогда он был взрослым. Точный возраст ученые вычислить не могут, но предполагают, что Джонатану примерно 194 года. Сейчас черепаха – одна из главных достопримечательностей острова. Несмотря на внушительный возраст, Джонатан по-черепашьи бодр и весел, спокойно передвигается, проявляет, кстати, интерес к самкам и имеет хороший аппетит. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03, а на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Пятница без нас, да, Саша, Рита здесь. Звукорежиссер Александр, ну дай громче себя услышать. Всех приветствуем.
1: Доброе утро.
0: Ну давай пару слов скажем. Да, у нас будет нейрохит, у нас будет особое мнение, у нас будет что, где, когда, любимые традиции в первой смене. Но еще сегодня мы ожидаем гостя.
1: Да, вот это самое, конечно же, такое.
0: Ух. Ну вот мы с разгона к нему и доберемся. В 10.00 Авраам Руссо придет к нам в гости. Певец, автор музыки, слов, исполнитель, а еще и писатель.
1: Еще и обаятельный мужчина.
0: А вот эту сторону, Маргарита, вы будете активно открывать уже с 10 часов. Пока настраивайтесь. Что ж, всем классной пятницы, ребята. Начнем мы с Майклом Джексоном.

0: гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Пятница, 19 июня. Гороскоп говорит, что это будет хороший день. Хороший для тех, кто умеет быть гибким.
2: Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее.
1: Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами.
2: Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко и быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки.
1: Раки и финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом.
2: Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места.
1: Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность. Будьте готовы.
2: Весы, союз в делах с нестандартным человеком может открыть вам интересные перспективы.
1: Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха.
2: Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения.
1: Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее.
2: Водолей, в момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны.
1: Рыбы, небольшой, но милый порядок, подарок. Милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение.
2: А сегодня так приятное настроение у всех. Пятница, лет, просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7.14. Вы как? Вы что? Вы проснулись? Вы бодры?
1: Мы очень нишево. Тебя же тоже задолбало это слово?
0: Нишево?
1: Нишево, да.
0: Так.
1: Короче, для тех, кто не знает, в общем, слово «нишево» стало трендом сейчас. Все хотят быть очень нишевыми. Это значит, ну, не похожими на всех.
0: Это после вайбова и роскошно
1: Вот. Ну, короче, уже невозможно быть нишевым. Но один человечек, москвич, все-таки решил нишевое кафе открыть у себя дома. Очень смешная затея. И я думаю, если бы это слово не завирусилось, никто бы на его идею не среагировал. Но все совпало.
0: Да.
1: В общем, что он сделал? Он открыл, ну, не то, что кафе дома, но скорее, наверное, как прикол, но все вышло хорошо. Он написал сообщение, что будет, значит, делать такое легкое, ну, такое угощение для людей.
0: Угу.
1: Нужно прийти. Он спускает всем вишневый пирог прямо из квартиры,
0: да,
1: из дома, на какой-то веревке. Вот, может делать кофе. Ну, и, собственно, деньги он за это не берет. Там, кто сколько хочет, тот дает. А все заказы по смс-кам. Такое количество людей пришло.
0: Необычно потусить.
1: Да, 13 июня первый раз это случилось, то есть буквально недавно. Сделал анонс в соцсетях, пришло куча незнакомцев, сказали: да, мы хотим это нишевое кафе, мы все не как вы. Короче...
0: Есть ли дата следующей нишевой тусовки?
1: Нет, он сказал, что он такое повторит. А, кстати, рецепт пирога он взял из сериала «Твин Пикс». Вот.
0: Еще так, что... и это на стиле.
1: Конечно же, все было вот так. Так что, друзья, приятного аппетита всем, кто хочет нишевое. Позавтракать можете, не знаю, пирожочек или, ну, я не знаю, что еще можно нишево сделать?
0: Ну, обвинение москвича.
1: Яичницу. А, да, спасибо большое. Яичницу, но без хлеба с маслом.
2: Первая смена
3: на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, в Москве снова классная погода. 19 июня, лето набирает обороты. Еще пятница сегодня, все так совпадает. И на календаре Международный день прогулки.
2: Ура!
1: Есть такая особая дата, да, которая не так давно, на самом деле, появилась. Буквально лет 35-40 назад. А все почему? А все из-за того, что вот в моде появились эти пробежки. Понимаешь? То есть как будто люди перестали выходить для того, чтобы просто прогуляться. Обязательно надо бежать, заниматься спортом, там физкультура и так далее. А вот те, кто поспокойнее, скажут, а что бегать? Да я пойду погуляю,
2: можно
1: подышу.
2: Можно немножечко тогда просто пройтись, подышать.
1: Да, но здесь на самом деле ведь смысл не только в свежем воздухе. Ученые за эту тему взялись и рассказали нам, что во время пешей прогулки уровень творческого мышления человека возрастает на
2: 60%.
1: Да, и этот эффект сохраняется потом еще некоторое время после того, как погуляла. Плюс мозг перезагружается, да, вот там есть такой режим рассеянного внимания, в котором как раз-таки приходит лучшее озарение и решение задач. Подтверждал это всегда Стив Джобс. Он всегда на прогулках и совещания важные устраивал, и самые интересные идеи ему в голову приходили, когда он любил прогуляться вот в своей любимой аллее.
2: Ой, слушай, я тоже обожаю. Либо прогуляться, либо иногда, когда, ну, едешь тоже на каком-то транспорте, не знаю, там, ну, на велосипеде я не умею, ну, там, на доске или на чем-то ты едешь, и что ты там выдумываешь такое? А я песню напишу. Нет, стих придумаю. Я мюзикл поставлю.
1: Да, а если еще и не заморачиваться по поводу количества шагов, которые очень многие считают все-таки, то это вообще будет полное расслабление и позволить себе, своему мозгу, да, придумать что-нибудь действительно полезное в жизни, помимо оздоровительного эффекта. Ребят, сегодня мы говорим о прогулках, о тех, которые, возможно, изменили вашу судьбу, может быть, как-то повернули вашу жизнь неожиданно. Вот можно прям даже фразой, давайте продолжите фразу, как-то вышел прогуляться и...
2: Один раз как-то вышла прогуляться и уехала в Минск. Вот, было очень весело. Ну, с друзьями, естественно. Правда, была зима, чё мы поехали? Мы приехали, вышли из автомобиля. Было капец как холодно. Мы даже не хотели выходить, потому что была зима. Вот. Мы что-то сфотографировались в какого-то памятника и поехали обратно. Фактически так было. Но
1: у меня
2: было
1: в Воронеж
2: весело.
1: Так случился. Ну, это был КВН-фестиваль. Встретил друзей. А что, давай с нами. А чего бы и нет.
2: Это вообще самое любименькое.
1: Да, поэтому на прогулке надо выходить, как минимум ради приключений. Ну и надо заходить в наши социальные сети. Оставлять свое мнение насчет своих судьбоносных прогулок. Можно в Максе писать, можно писать в группе «Первая смена» ВКонтакте. И помимо этого, мы же еще сегодня голосование запустим, потому что у нас совсем скоро, ну, в следующем части мы устроим игру «Особое мнение». Так вот, в какое время вы больше всего любите ходить на прогулку? Ранним утром, в обед, на закате? А может, вы любите гулять во время работы? Обязательно оставьте свой ответ, и мы потом используем это в игре.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Зачисляй, храни, трать. Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
10: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: София Эликс Бекстер на Retro FM в продолжении этой крутой пятницы. А знаешь ли ты, Маргарита, где живут самые грустные зумеры?
1: Опа! А ну-ка.
0: Мы-то, в принципе, так веселых до конца не встречали.
1: Вообще,
0: таких переживающих, да? Но оказывается, есть рейтинг. Да, и это Кувейт. Да, ученые из Оксфорда решили поискать. Прям взяли, так, наверное, вот глобус. Покрутили. Оп! Да, и решили поехать в Кувейт. В общем, опросили они там 1500 молодых людей. Оказалось, пессимистичнее всего настроенным. Желают больше всего развеяться и прийти снова в ресурсное состояние. Ага. Ребята из Кувейта, Турции, Франции и Польши. Да, но ничего страшного, потому что есть и настоящие оптимисты. Если
1: собираешься
0: отдыхать и искать зумеров-оптимистов, то айда на Шри-Ланку. Или, как говорят наши некоторые грамотные друзья, на Шри-Ланку. В Кении еще тоже позитивные ребята. Непал, Казахстан. Вот маршруты, можно увидеть счастливых даже юных ребят.
1: Казахи вообще это самые, мне кажется, бодрые, веселые люди, которых я знаю.
0: Я только за альфа-поколение могу отвечать, потому что у моего сына в саду есть друг казах. Он самый счастливый парень из всей группы. Просто приходишь, серый раунд, здорово! Сразу
1: альфа
0: вообще.
1: Это прям вот уже 6-7-8?
0: Которые уже следующие, да-да-да.
1: Следующие,
0: над которыми уже, наверное, прикалываются зумеры. А, эти.
1: Ну как прикалываются? И плакать.
0: Почему они так счастливы? Вадим Ривман новости расскажет, на этот раз серьезные.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, у побережья Курильских островов произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 4. Эпицентр явления находился в 34 километрах от острова Шикотан. Там проживает около 3000 человек. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли. 2 человека пострадали в результате взрыва газа в доме в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травник. Пострадавшим сейчас оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время экстренные службы ведут работы по тушению возникшего возгорания. О причинах взрыва газа в Новосибирске пока не сообщается. Носители вируса Эболы из Демократической Республики Конго и Уганды могут попасть в Европу и на Ближний Восток в ближайшие 30 дней. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования японских ученых. Но, по словам специалистов, около 65% зараженных могут проходить контроль в аэропортах незамеченными из-за длительного инкубационного периода. Японские ученые провели расчеты, которые показали, что инфицированные вирусом Эбола авиапассажиры из Африки с высокой долей вероятности окажутся в крупнейших мировых транспортных хабах, таких как Бельгия, Франция, Эмираты, Турция. Проникновение инфекции в Россию тоже нельзя исключать. Вирус может попасть в нашу страну через крупные пересадочные центры, включая Дубай, а также через Казахстан. Между тем, число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 232. Об этом сообщает агентство Рейтер. Общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 896. Евросоюз не смог выбрать единого переговорщика для диалога с Россией. Выдвинуть представителя от стран Запада предложила премьер Италии Мелани. Ранее она заявляла, что посредником должен стать представитель одной из небольших европейских стран. На роль кандидатов рассматривались президент Финляндии Александр Стуб и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Консенсуса, однако, не достигли, при этом встреча завершилась традиционным призывом к немедленному перемирию. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о регулярном использовании технологии искусственного интеллекта для выполнения различных задач. А об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Франс-2». При этом Макрон подчеркнул, что не передает системам ИИ полномочия по принятию решений или осуществлению функций, связанных с его президентской деятельностью. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. Далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня. We'll be right back.

0: Это, если ощущение, далеко не последний сегодня. Но это я наперед забегаю, потому что скоро нас втрое станет. Но
1: конечно,
0: сейчас мы ждем нашего слушателя для того, чтобы разыграть беспроводные наушники в прямом эфире. Давайте, давайте.
2: Конечно же, спеть, потому что по пятницам нам кажется, что ну в 7:38 уже как будто бы пора. 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
11: Все для уверенной победы.
10: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54-11-00.

0: Игра для самых смелых из нас. Потому что мне нужно не только правильный ответ называть, но еще и спеть. У нас на связи Марина из Москвы. Здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Марин, вы готовы?
1: Доброе.
0: У вас настроение достаточно пятничное, чтобы в эту игру врываться?
1: Конечно. Все отлично.
2: Все. По приборам пойдем. Все отлично. Идем.
0: А можете песню про Марину вот так сходу? Ну, для разминочки просто нам дать, а?
1: Я люблю тебя, Марина, все сильнее день.
0: Хорошо, хорошо, Марина, уже полбалла, а то и 0,7 заработали. Ну что ж, у нас нейрохит. Две подсказки. Если с первой угадаете, то вам достанутся беспроводные наушники. Если со второй будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис и песня, ну, непростительно известная.
2: Очень сильно известная.
0: И любимая миллионами. Готовы?
1: Готова.
0: Давайте послушаем.

0: А он там кто-то подпевал, нет?
1: Как будто не
2: то, я и подпевала.
3: Что за песня?
2: Стюардесса по имени Жанна.
3: У вас вон появился среди нашей команды.
0: Редактор по имени Светлана взвезд.
3: Ну, как бы, да. Давайте послушаем. А давайте у нас нейрохит еще один. Есть припев, как получилось, пожалуйста.
4: Стюардесса по имени Жанна. Обожаем воды и желанно.
3: Мне кажется, тут более манерно надо как-то исполнять.
0: Это как раз немного, ну немножечко Авраама Руссо.
3: Да, и ну чуть-чуть в нашем ресторане ранее-ранее вот чуть-чуть такого есть. Ну что, Марина, мы вас поздравляем. Конечно, это стюардесса по имени Жанна. И, конечно, это Владимир Пресняков.
2: Спасибо.
0: И, конечно, беспроводные наушники, потому что с первой попытки без любых подсказок вообще Марина взяла, пришла, отгадала, наушники забрала.
3: Да мы вам уже после Киркорова готовы были вручить, если честно, после вашей Марины. Поэтому, поэтому это была, можно сказать, маленькая прелюдия к вашему триумфу. Поздравляем! Оставайтесь с нами, а лучше еще потанцуйте под Владимира Преснякова прямо сейчас на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня Международный день прогулки. Обсуждаем, какие у кого поворотные, судьбоносные прогулки случались в жизни. Ну и можно просто продолжить фразу. Я как-то вышел прогуляться, и Алексей Казаков делится. Доброе утро, говорит Саша. Я живу в Первопрестольной. После работы люблю погулять в центре, прогуляться по Каменному мосту. Люблю Арбат, Александровский сад, чистые пруды, особенно в апреле, мае и в сентябре, когда не жарко. И в Сокольниках. Это мой родной парк.
2: Так, Ольга пишет, значит, я как-то вышел прогуляться. В данном случае вышла и встретила своего будущего мужа. 07.07.07. Скоро нам 19 лет, и у нас 3 дочки. Ольга,
1: поздравляю, во-первых. Хорошо, классная, сходили. Красивая история. И такая символичная дата. А вот мне хочется узнать у нее, она прям выходила с целью? То есть сегодня такая дата, я должна встретить суженого.
2: Да,
1: или
2: да,
1: это
2: да,
1: вот совершенно случайно произошло? Ну, как мы знаем, да, случайности не случайны, особенно счастливые.
2: Да, и другая тоже счастливая. Нам пишет Елена. Вышла погулять в 1987 году и вышла замуж. Девчонки, вы по каким местам гуляете? Мне нужно знать маршрут.
1: Да, ну, пожалуйста, настрой. Точно на картах обозначьте цели, да, дорожки, лавочки, я не знаю, или парки. Где встречают лучших? Поделитесь друг с другом. Ну и, конечно, это можно писать в соцсетях. Вот хоть в Максе, хоть в группе «Первая смена» ВКонтакте. И отдельно напоминаю про голосование. Да, мы там интересуемся, а в какое время вы больше всего любите совершать прогулки? Потому что уже в следующем часе у нас будет особое мнение. И это основано именно на вашем голосовании.

0: в столице уже 8, но по-прежнему пятница. Вот это настроение сохраним мы на ближайший час в первой смене. И хочется новости узнать. Вадим Ривман, пожалуйста, расскажите.
1: Да, вот они рассказывают. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Речь идет о сумме до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что свадьба – это большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и поспособствует созданию новых семей, отметил Нечаев. Молодожены смогут вернуть таким образом до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета. В Новосибирске пожарные спасли 4 человек и ликвидировали возгорание в жилом доме, где произошел взрыв бытового газа. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пожар вспыхнул в квартире на 2-м этаже, затем огонь распространился на крышу. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Распространение огня на соседние квартиры не допустили. В доме всего 20 квартир. Позже будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановлении дома. Лидеры стран Евросоюза впервые приняли решение продлить санкции против России на год вместо 6 месяцев. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на председателя заседания на саммите в Брюсселе. При этом Болгария пригрозила ЕС наложением вето на 21-й пакет санкций против России, если из него не исключат патриарха Кирилла. Кроме того, власти страны не устраивают санкции, угрожающие ее экономике. София видит риски для работы «Лукойла», поставок удобрений и запчастей для метро. Росстандарт принял ГОСТ с рекомендацией о том, как правильно проводить уборку. Новый стандарт вступит в силу с 1 июля. Согласно документу, уборка в помещениях должна быть разделена на несколько этапов. Уборка поверхностей в здании, очистка критических поверхностей и оборудования. Во время уборки нужно проверить совместимость моющих растворов с поверхностями, подготовить растворы с учетом концентрации сроков годности. Отдельное внимание предстоит уделить скорости уборки. Ну и последнее. В Китае рабочие ошиблись этажом и случайно разрушили не ту квартиру. Владелец квартиры на 4-м этаже нанял компанию для капитального ремонта. На 1-м этапе рабочие должны были полностью демонтировать квартиру, разобрать навесной потолок, шкафы, перегородки, ванную комнату и кухню. Прораб отправил рабочих на объект, сказал, что ключ будет под ковриком. Однако рабочие перепутали этажи, остановились на 3-м. Под ковриком квартиры они действительно нашли ключ. Так как планировка и отделка квартир совпали, рабочие полностью демонтировали помещение, а также выбросили всю мебель и другие вещи. Хозяин разрушенной квартиры приехал на следующий день и обратился в полицию. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
0: 3:09 в столице. Доброе утро.
3: Какие смешные новости.
0: И немножечко меня до нервного тика может довести. В Китае рабочие ошиблись этажом и случайно разрушили не ту квартиру.
3: Это великолепно.
0: Посиди пока пару часов, а я поеду, проверю, как там прораб с бригадой.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Ну что, давайте разберемся с пятницей, 19 июня сегодня. Это будет хороший день для тех, кто умеет быть гибким.
2: Овны, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее.
1: Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами.
2: Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко и быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки.
1: Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом.
2: Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места.
1: Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность. Будьте готовы.
2: Весы. Союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы.
1: Скорпионы. Возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха.
2: Стрельцы. Большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения.
1: Козероги. Если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее.
2: Водолеи. В момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны.
1: Рыбы. Небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение.
2: А еще приятное настроение создаст как бы ощущение и понимание, что сегодня пятница.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Так, 8.11, точное московское время. Сейчас должен поделиться спортивной новостью и рассказать о том, как делать точно не надо. Мы, да, по-моему, недавно обсуждали вот спойлеры, да, эту тему, когда там раз, и кто-то тебе сказал, ну, в конце Ди Каприо выживет, да, там, а ты такая, посмотрела, спасибо.
1: Там или, же да, не было места.
0: Убийца-садовник, да-да-да. Вот мы говорили о том, что так делать нельзя. Вот теперь из области спорта.
1: Давай.
0: В общем, один мужик поставил себе антенну, чтобы смотреть футбол, да. Ну, во-первых, его можно с этим поздравить. Казалось бы, жизнь удалась. Но называется, а зачем тогда портить жизнь всем остальным? У него трансляция шла на 30 секунд раньше, чем у остальных по интернету. И он кричал голы на 30 секунд раньше. Вот прям выходил после каждого гола Месси конкретно, да, и орал на всю округу, что Месси, Месси, Месси. Вот, а там у людей только угловой, понимаешь? И тут и думает, ну что, у Аргентины что-нибудь получится? Ну, разве так? Ну,
1: а может,
0: ну ничего святого.
1: Месси, понимаешь? Месси, Месси.
0: Это
1: Месси.
0: Сын, да, его. Месси Иванович Петренко. Да-да-да, да, Месси, заходи. Да-да, твой кумир забил гол. Вот. Ну, кстати, я Месси, я Роналду, и Мбаппе, обо всех поговорим. Сегодня будет у нас обязательно физкульт-привет, но это где-то через часик. А впереди у нас рубрика «Между тем». Мы обсуждаем прогулки. Впереди у нас особое мнение, и обязательно нужно проголосовать в соцсетях. Ребятки, активнее участвуем в этой пятничной первой смене.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день прогулки. Вот надо все как-то называть. Надо вот прям официально обозначать, прям, чтобы люди взяли, вышли и погуляли. Да, я не знаю, мое прогулочное возмущение не имеет границ.
2: Тогда не сдерживай себя. Пойду. Так, рассказываю. Александр пишет. Привет из Красноярска. Всей команде Ретро-ФМ. Очень любим гулять с женой. Вечером по набережной нашего могучего, красивого Енисея. Особенно летом и осенью. Свежий запах реки, прекрасные виды и мощное, но неторопливое течение реки. Все это успокаивает, навевая воспоминания. Так и гуляем, вспоминая прошлое и думая о будущем. Романтика.
1: Слушай, Светлана Михеева пишет интересную новость. Мы сказали, да, можно продолжить. Вышел я как-то прогуляться или вышла? Ага. Пишет. Доброе утро всем. Однажды в далеком 94-м вышла прогуляться с собаками. Познакомилась с директором цирка. О-о-о. Так и уехала с шапито колесить по стране.
2: Ничего себе!
1: Ну, то есть уже для кино, да?
2: Вообще круто.
1: Вот, с собаками почаще гуляйте, ребят.
2: Да, я пойду.
1: Даже если они не просят. Я не хочу гулять, хозяйка, там дождь, выходи. Моя судьба сейчас изменится.
2: Анна нам пишет, доброе утро, я как-то вышла прогуляться и в огороде заплутала. И так каждый день, ну, если, конечно, нет дождя, а он у нас редко.
1: Николай пишет, прогулка – это мое второе имя. Почти каждый день, минимум 2 часа.
2: Вау,
1: поэтому,
2: вау.
1: Поэтому я все незнакомые города изучаю с легкостью. Ну, Николай, классно. Да. Желаем удачи дальше изучать.
2: Ольга нам пишет про круг здоровья. Здоровается с нами и говорит, значит, я гуляю каждый вечер и думаю, ничего особенного. А сейчас поняла. У меня как в песне Юрия Антонова. Пройдусь по Красной улице, сверну на фестивальную Индокаштановой аллее. Я постою в тени. Да, вот такой, так называемый круг здоровья мы совершаем почти каждый день. И вокруг самые настоящие каштаны. Это все в Калининграде находится.
1: Да, да, я тоже свои встречи с другом КВНчиком и родственником называл круг здоровья, дорогая. Мы часа 4 придем.
2: Фреда, дорогая, да мы просто, ну, знаете, прогреться. Вот внутри же каждый раз.
1: Нашей команде сегодня ровно 7,5 лет.
2: Я чувствую, что заболеваю.
1: Да, да, да, это все пролечится. Это врач рекомендовал. Ребят, мы не закрываем тему. Мы обязательно обсудим ее еще в следующем часе, когда получим ваши свежие сообщения, свежие истории. Ну, такие классные, как раз человек в 94-м вышел прогуляться и уехал с цирком, да, познакомиться с каким-то важным человеком в жизни.
2: Великолепно вообще.
1: Да, поэтому ждем свежих поступлений, и уже через 20 минут у нас будет особое мнение. Обязательно проголосуйте на тему прогулок, если этого еще не сделали.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк». Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватурмоторрус».

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Ретро-ФМ.

0: Доброе утро, классная пятница, ребята, хорошего летнего настроения. Если кто не в курсе, 8:28 на часах, продолжим.
1: Ах, в Колумбии-то не знают, что в России есть человек, который на своем маленьком плоту отправляется по плоской земле.
0: И еще параллельно пишет хиты,
1: зря,
0: и книги выпускает.
1: Зря, потому что они обещали отдать свою компанию плоскоземельщику за одно фото плоской земли. Короче, CEO Тим Бойл написал открытое письмо в Нью-Йорк Таймс, сказал, что, значит, ребят, смотрите, я приглашаю вас сделать то, что никто в истории не делал, найти край земли. И если вы действительно найдете, сфотографируете и отправите его нам, у вас будет не просто право похвастаться, у вас будет все, что принадлежит компании.
0: Так надо фото, да, прислать?
1: Конечно, там и кофемашины, мы не вообще все.
0: А можно песню про этот край написать? Ну, чтобы он прислал, там, ты изменился, похудел, и даже выглядишь
1: нет,
0: моложе.
1: Нет, значит, смотри, новую нужно прям прислать фотографию, и компания уже создала отдельное юрлицо, куда вписали офисную утварь, которая оценивается в $100,000. Все это, возможно, уйдет Юрию Антону. Ну или еще кому-нибудь. Вот, а требования к самому краю земли прописаны очень дотошно, не обманешь. Ответственный человек за край земли должен показать на фотографии спуск, бездонную пустоту, облака, низвергающиеся в бесконечность. А вот утес в Ирландии, тупик в Канзасе, или, значит, человек, который сказал, тебе я край земли, не Сашка Светлов, а называй меня край земли Александрович, Сергеевич, Иванович какой-нибудь. Нет, не подойдет. Ищем.
0: Поищем. Новости. Вадим Ривман, расскажи, пожалуйста.
2: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работы и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сейчас покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября будет доступен только один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств. После этого можно будет выбрать наиболее удобный вариант. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий. ФАС опровергла индексацию тарифов на ЖКХ с 1 июля. Такая информация ранее появилась в ряде СМИ. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. Цифры будут существенно различаться в зависимости от региона. Служба возьмет от процесс под контроль. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. С октября же начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8% в республике Хакасия до 22% в Ставропольском крае. В Москве и Петербурге индекс установлен на уровне примерно 15%. Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 133 украинских беспилотника, дроны сбитые над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря, отметили в военном ведомстве. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, ну а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». В этом году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем 5 дней. Это на день меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером стала Турция. Еще курсы валют: доллар 73.36, евро 85.03. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: 8.38 на часах. Саша, Рита здесь, первая смена. И все, мы останавливаем голосование, да?
1: У нас впереди игра «Особое мнение», собственно, сделанная по мотивам ваших голосов.
0: Да, мы тут спрашивали накануне, в какое время вы больше всего любите выходить на прогулку. Результаты есть, а вот слушателей на связи пока нет.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ «Владикавказ». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Эко-квартал «Алания».
7: Безопасность, комфорт, эстетика.
6: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
10: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
9: Какой еще мешок?
10: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
9: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
10: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
9: А как с оплатой вывоза?
10: Я заплатил за мешок 2100 рублей. А все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительство. Компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: особое мнение.
1: Особое мнение насчет прогулки сегодня нужно будет выразить Людмиле, а точнее угадать самый популярный ответ, за который проголосовало большинство народа. Людмила из Санкт-Петербурга на связи. Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Людмила, вы к нам пришли за умной колонкой. Аль, зачем?
2: Можно за умной колонкой. Буду рада.
3: Пообщаться.
1: Располагайтесь поудобнее, да, мы торопить вас не будем. Хорошенько подумайте. Потому что накануне мы задали вопрос в соцсетях. А какое время вы больше всего любите ходить на прогулку? В какое время? Вот пока вне игры. Людмила, вы бы как ответили? В какое?
2: На закате.
1: А я тоже так ответил. Скажу честно.
3: Я так подумала.
2: На закате.
1: Там и встретимся
2: когда
1: все.
2: Когда позади все хлопоты.
1: Да, ну вот.
3: Я думала, все хлопают. Ай, как идет, Людмила. Ай, молодец.
1: Но закат, но Людмила, ну не знаю, кто и что тут красивее, да? Все хорошо смотрится. Людмила, у нас были 4 варианта ответа. Ранним утром, в обед, на закате или во время работы. И там не важно, что на часах. Как думаете, вот большинство народа за что проголосовало? Я вам скажу, так 51%. Ну, здесь как будто очевидно.
2: Хочется думать, что на закате.
1: Ой, ну думайте тогда. Не знаю,
3: но
1: хочется думать, так и думать. Ну, я думаю, что мы...
2: Да, на закате.
1: Давайте, подумаем на закате.
3: Значит, в обед, как ни странно, гулять предпочитают только 11% человек.
1: Ну, это после приема пищи полезно, так чуть-чуть растрястим.
3: Лучше. Далее, 19% любят ранним утром. То есть даже не в обед, а вот проснулся и иди.
1: На рассвете.
3: 18% во время работы любят куда-нибудь уйти. И 51% на закате, где мы все и встретимся.
1: И становится как-то тесненько, да? Сразу, а чего все выходили на закате?
3: Все пришли
1: на закат. Тишины искал.
2: Ура!
1: Уединение. Ну что, Людмила,
2: ура!
1: Поздравляем!
2: Ура!
3: Вы молодец!
2: Ура!
3: Ну все, это было троекратное, четырехкратное ура.
1: Да, и это умная колонка, которая отправляется в северную столицу и которая, возможно, как-нибудь и на прогулку с Людмилой тоже выйдет,
3: а
1: чтобы
3: да,
1: еще какую-нибудь приятную мелодию наиграть. Поздравляем, оставайтесь на связи и послушайте один из хитов, который, возможно, совсем скоро будете просить умной колонки поставить. Bad Boys Blue, I Wanna Hear You, Heartbeat, прямо сейчас на Retro FM.

0: который пока далеко-далеко, а скоро будет близко-близко.
1: Конечно же, вот. Ой, как мы будем разговаривать.
0: Это да, ждем человека с нетерпением.
1: Вопрос.
0: Да, вопрос артисту можете задавать и вы. В соцсетях уже можно. Также можете писать истории про свои прогулки. Самые судьбоносные, неожиданные. Ну вот как у нас уже делились мнением, в 94-м вышла погулять, уехала с церкви. Или вышла подышать воздухом вечером перед сном и супруга встретила. Конечно, это так круто, здорово, романтично и как-то настраивает даже вот на действительно новую судьбоносную прогулку. Почему бы и нет?
1: Почему?
0: Да.
1: Почему? А еще, подожди, я знаешь, как хотел сказать? Почему это один вопрос, а вот что, где, когда, это целых три вопроса, они тоже очень скоро будут у нас.
0: Вот так анонс.
1: Вот так.
0: Будет, будет игра, обязательно. И, конечно, новости спорта расскажу, куда ж без них, тем более такой

0: чемпионат продолжается.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
9: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
10: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Делаете ремонт? Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
12: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
13: Беспокоитесь за свою карму?
14: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
15: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
16: Спешите, предложение действует до 31.05.2026.
17: Подробности по телефону звездочка 1800.
18: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-881. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
19: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Эко-квартал «Алания».
20: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
22: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Столица день. Скоро еще физкультуры добавим, актуальные новости, хиты, игры. Все, как вы любите в первой смене. Есть новости, их принес Вадим Ривман. А мы слушаем. Доброе утро.
1: Да, уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, с 1 июля в программе льготной семейной ипотеки ожидаются изменения. Они затронут размер максимального кредита и расширят возможности для приобретения жилья. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он отметил, что действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы рост цен на недвижимость сделал текущие лимиты недостаточными для покупки жилья семейного формата. Повышение лимитов критически важно для покупки более просторных квартир, в которых нуждаются семьи с несколькими детьми, считает парламентарий. Кошелев рассказал, что рассматривались варианты повышения лимитов до 16 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов для остальных регионов страны. Напомню, действующие лимиты составляют 12 миллионов рублей для Москвы области, Петербурга и Ленинградской области, 6 миллионов рублей для остальных регионов России. Минувшей ночью над регионами России средствами ПВО были перехвачены 133 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Воронежской, Орловской, а также Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями. Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Дорожные камеры в России хотят передать под полный госконтроль. В Госдуме предложили запретить частным лицам и компаниям владеть комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С такой инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями соглашения, по которым камеры устанавливают и обслуживают бизнес, но все материалы при этом направляются в госавтоинспекцию. Парламентарии уверены, что оборудование должно находиться только в собственности России или субъектов, поскольку практика привлечения бизнеса к развитию сети камер приводит к заинтересованности бизнеса в извлечении прибыли из ошибок водителей. Ну и последнее. Предприниматель из Нижнего Новгорода доверился цифре 8 и выиграл 5 миллионов рублей. Уточняется, что мужчина родился 8 августа, поэтому играет только в лотереи, в названии которых есть эта цифра. Механика игр заключается в том, что нужно заполнить игровое поле, выбрав 8 чисел. Нижегородец рассказал, что купил 3 билета, доверившись случайному выбору. Один из них оказался выигрышным. Деньги, а именно 5 миллионов рублей, мужчина планирует потратить на семейное путешествие и образование детей. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 4 минуты 10 в столице. Добрейшего утра всем, кто с Сашей Ритой, всем, кто с первой сменой. И, возможно, отдельный привет нашим интеллектуалам, любителям игры «Что, где, когда», в которой можно, во-первых, выиграть отличный денежный приз. Во-вторых, если побеждаете, становитесь претендентом на главный трофей. Это хрустальная сова. Также мы продолжаем разговаривать на тему прогулки. Маргарита, что нужно делать?
3: Нужно писать.
0: Куда?
3: Писать нам необходимо во все соцсети. Потому что, можно просто рассказывать про прогулки, а можно продолжать фразу. Я как-то вышел прогуляться, и вот нам уже писали про то, что человек пошел загулять с собаками и уехал вместе с цирком Шапито, например.
0: Да, про прогулки.
3: Вышел погулять и нашел свою судьбу. Вот про все ваши прикольные такие случаи пишите, мы обязательно прочитаем.
0: Ну, а сейчас послушаем Сиси Кэтч на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, пятница, 19 июня. Этот день будет очень хорош для тех, кто умеет быть гибким.
2: Умным, приятные мелочи и удовольствия сегодня легко превратятся во что-то большее.
1: Тельцы, вы сможете восстановить внутренние силы, если окружите себя красивыми вещами.
2: Близнецы, сегодня мысли будут формулироваться легко и быстро, поэтому воспользуйтесь моментом для разговоров и переписки.
1: Раки, финансовые дела могут выглядеть иначе, если посмотреть на них под другим углом.
2: Львы, сегодня достаточно просто быть собой, остальное само встанет на свои места.
1: Девы, что-то скрытое может выйти на поверхность, будьте готовы.
2: Весы, союз в делах с нестандартным человеком сможет открыть вам интересные перспективы.
1: Скорпионы, возможно, вам не захочется быть на виду, но это единственный способ достичь успеха.
2: Стрельцы, большие планы потребуют устойчивого фундамента и рассмотрения с разных точек зрения.
1: Козероги, если вы почувствуете раздражение, сделайте паузу и объективно проанализируйте происходящее.
2: Водолеи, в момент разногласий вам удастся найти красивое решение, которое устроит все стороны.
1: Рыбы, небольшой, но милый подарок или даже просто комплимент в сторону коллеги порадует и создаст приятное настроение.
2: А сейчас еще будет спорт, о котором Саша вот прям хотел вам рассказать, и он это сделает через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Культ привет! В первой смене на Ретро FM.
1: Добрейшего физкультурного утра всем, кто настроен на ретро-ФМ. В первой смене новости спорта. Конечно, чемпионат мира по футболу сейчас главная тема дня. Там второй тур стартовал, где Чехия упустила победу над ЮАР. Счет 1-1. Все произошло, в общем, из-за пенальти на 81-й, который многие посчитали достаточно спорным. Далее, Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину 4-1. И все 5 голов, отмечу, забили после 70-й минуты. Вот такая развязочка. Канада крупно обыграла Катар 6-0, благодаря хитрику Дэвида. Мексика одолела Южную Корею с счетом 1-0. И, кстати, первой вышла в плей-офф мексиканцев, ну и болельщиков этой команды. Поздравляем от души. На данный момент в гонке бомбардиров лидирует нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и как раз-таки форвард команды Канада Джонатан Дэвид, которые забили по 3 гол, но по дополнительным показателям Месси пока впереди. Небольшой анонс на сегодня, что можно вечером посмотреть. США-Австралия матч и Шотландия-Марокко намечаются для болельщиков. Теперь новости футбольные, но не с чемпионата мира, а трансферах. Реал подписал защитника Ливерпуля Канате свободным агентом. Локомотив объявил об уходе форварда Сарвели. Ну а Спартак отклонил третье предложение Индепендиенте по Барко. 2,5 миллиона долларов за 50% прав оказалось мало. Москвичи хотят 4-5 миллионов. Кстати, Бока Хуниорс также могут вступить в борьбу за Хавбека. Будем следить за развитием сюжета. Что там по теннису? Рыбакина проиграла Аяле в Берлине. Свитоль Носкова вышли в 1/4 финала, Мухова выбыла. У мужчин Зверев, Шелтон, Фрица вышли в 1/4 финала в Галле. Это было вчера, а сегодня, да, чуть позже, в 15:30, Даниил Медведев и Даниэль Альтмайер из Германии встретятся уже в четвертьфинале. Даниилу пожелаем удачи. И есть хоккейные новости. Ротенберг, Фетисов, Бутман, а еще гендиректор Спартака Некрасов. Знаменитые легендарные хоккеисты Шестеркин, Панарин, Никишин, Сергачев будут в составе сборной России на выставочный матч с США. Игру организовывают, напомню, торгово-промышленные палаты двух стран. Да, это товарищеская встреча. Ждается, что в составе сборной США также будут профессиональные хоккеисты и любители. И отдельно отмечу, что матч пройдет 1 июля в Москве. Пока это все новости спорта к этому часу. Возвращаемся к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: что, команда прозвучала? А ну-ка, тенс! Если даже не буги, ну хотя бы рок-н-ролльчика, дайте в пятницу с утра пораньше. Наконец-то день, наконец-то солнце, наконец-то лето ощущаем в столице. И я надеюсь, что во все города сегодня солнце загреет, ну хотя бы, не знаю, на часок,
1: на два. Хотя бы поздоровье. Привет, спишь?
0: Да, ну чтобы прогулочку совершить. Сегодня международный день прогулки, это будет святотатством, не пойти прогуляться.
1: Вот, возможно, Роналду скоро будет гулять, думать о своем поведении и даже пустит слезу.
0: Да,
1: короче, рассказываю. Роналду разошелся на мемы после, ну вот прям так ведь говорят, ужасно. Игры против Конго.
0: А, да, было дело.
1: Это ты сейчас больше расскажешь. Mm-hmm. 41-летний форвард получил за игру оценку 6,6 и был признан одним из худших игроков матча. Вот, а Португалия не смогла обыграть 43-ю сборную мира.
0: Да, да. Это, конечно, был неожиданный поворот.
1: Очень неожиданно и смешно, что... Ну, как смешно? В общем, один... Ну, как правильно сказать? Вот, где ставят ставки.
0: Да-да-да.
1: Платформа. Начали принимать ставки на то, расплачется ли Криштиану на чемпионате мира.
0: Ну, хватит издеваться.
1: И прямо сейчас вероятность составляет 62%.
0: Ну, оставьте в покое. Ладно, один матч неудачный, потом как разбегается, как раззабивается. Вот.
1: Но шутка была
0: прикольная, там, когда, знаешь, Холланд, типа, по голам. Холланд 2 гола, там, Мбаппе 2, Месси 3, Криштиану, Роналду. Ну, пока, ребят, это только первый тур. Второй сегодня стартовал, и Португалия еще разойдется. Роналду еще разбежится. В 41 жизнь только начинается.
2: Реклама. Вечное премиальное обслуживание Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО Альфа-Банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: А между тем, сегодня Международный день прогулки. Во-первых, призываем прогуляться. Во-вторых, продолжите фразу: вышел я как-то на прогулку и... Пожалуйста.
1: Так, Алексей нам пишет: такое было утром сильное желание прогулять работу, а тут еще праздник, день прогулки. Вот. И к нему также еще присоединяются, что эх, знал бы, что такой день, прогулял бы.
0: Причем, знаешь, мы все про свежий воздух. Ну, я не могу не зачитать сообщение от Сергея Глибина. Привет, Саша, Рита, лучшее место для прогулки — это Ашан. С 9 утра до 10 вечера. Не поспоришь, там и заблудиться можно, да.
1: Так, значит, Владимир пишет: а я на прогулке со своей красавицей Колли познакомился с директором фирмы. Очень понравилась моя Лесси. А в итоге я нашел очень хорошую работу. Вот так бывает, Владимир из Самары.
0: Угу.
1: Чаще гуляйте со своими песелями.
0: Юлия пишет: учились в универе, летняя сессия, общага, вечер после экзамена. Вышли с подругой подышать воздухом. Нашли самую дальнюю лавочку, просто посидеть в тишине, чтобы никто не трогал.
1: Угу.
0: Через 15 минут пришли тут соседи, компания парней. Тоже прятались от мира. В общем, спрятались они от мира, через год за одного из них замуж вышли. Прячьтесь вместе.
1: Добрый день, я по утрам полпути проезжаю на работу общественным транспортом, потом специально выхожу и иду пешком 4 километра на работу. Делают практически в любую погоду. Ольга из Астрахани. Ну, так, круто, я считаю, молодец какая.
0: Вот не знаю, правда или нет. Однажды в студеную зимнюю пору из магазина я вышел, был сильный мороз, пишет: гляжу, поднимается медленно в гору полицейский УАЗик, а в нем Дед Мороз.
1: Прекрасно.
0: Интересно.
1: А вот Иван написал: доброе утро, а сегодня еще день спиртоглота. Чтобы это не было.
0: Но как-то только на прогулке, да? Спиртоглотов на прогулку.
1: Так, и Светлана нам пишет: доброе утро всем. С утра гуляю на стадионе, утренняя пробежка, днем по делам, вечером перед сном. В день стабильно 16 тысяч шагов для здоровья. А в юности с собакой гуляла 3 раза в день. И это в любую погоду. Гуляйте чаще, пешком, особенно летом.
0: Так.
1: Всем хорошего дня.
0: Еще немного о животных. Ежедневно 3 раза в день, не обращая внимания на погоду, прогулка с собакой, пишет Владимир.
1: Конечно.
0: И никуда не денешься. Собаке не докажешь, что в пургу надо дома сидеть. Говорили мне раньше: заведи кота.
1: Да, ну...
0: Владимир, держаться!
1: У меня один рыжий, вот в дождь, например, смотри, есть один некий пенсионер, да, которому я так и говорю, когда он говорит: собаку мне, что ли, купили? Я говорю: зато у тебя спорт, понимаешь? А все, не отвертишься, ты нам должен, нужен быть здоровым. Ну вот про морозы, вот моя, например, 2 дня назад, когда дождь был, такая... Он ее тащил, понимаешь?
0: Эти и другие методы, как переложить ответственность на родителей, да, можно найти в личном блоге у Маргариты
1: легко,
0: Субботиной.
1: Легко.
0: Да-да-да, первое занятие бесплатно. Ладно, спасибо большое, ребят, за ваше сообщение. Можно продолжить это делать в соцсетях, а мне подсказывают, пора переходить к новостям. Об актуальном рассказывает Вадим Ривман.
2: Да, привет всем, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. Речь идет о сумме до 400 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он подчеркнул, что свадьба – это, как известно, большие расходы. Такая поддержка будет воспринята как свадебный подарок от государства и будет способствовать созданию новых семей, считает Нечаев. Молодожены таким образом смогут вернуть до 52 тысяч рублей с помощью налогового вычета. Носители вируса Эболы из Демократической Республики Конго и Уганды могут попасть в Европу и Ближний Восток в ближайшие 30 дней. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования японских ученых. По словам специалистов, около 65% зараженных могут проходить контроль в аэропортах незамеченными из-за длительного инкубационного периода. Проникновение инфекции в Россию тоже нельзя исключить. Вирус может попасть в нашу страну через крупные пересадочные центры, включая Дубай, а также через Казахстан. Между тем, число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 232 человек, а общее количество подтвержденных случаев заражения вирусом достигло 896. Лидеры стран ЕС впервые приняли решение продлить санкции в отношении России на год вместо 6 месяцев, а об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя председателя заседания на саммите в Брюсселе. При этом Болгария пригрозила Евросоюзу наложением вето на 21-й пакет санкций против России, если из него не исключат патриарха Кирилла. Кроме того, власти страны не устраивают санкции, угрожающие ее экономике. София видит риски для работы «Лукойла», поставок удобрений и запчастей для метро. Доля одобрений по заявкам на розничные кредиты с начала этого года выросла и к началу лета приблизилась к отметке в 25%. А об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными деньгами. Ставки по судам остаются заградительными, высокие ежемесячные платежи отсекают от кредитования значительную часть россиян. Кроме того, ограничения Центробанка не позволяют банкам выдавать деньги заемщикам, которые планируют направлять на обслуживание долгов свыше половины своих доходов. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: На столичных 9.38, это первая смена. Маргарита, есть одна схемка. В общем, дело есть. Можем на троих сообразить, да? Если дело выгорит, то будут деньги. Правда, деньги заберет тот человечек хороший.
1: Да, я хотел сказать, а у кого деньги-то будут?
0: Вот. Если схема заинтересовала, вот, пожалуйста, разберись подробнее.
1: Слушай, схема неплохая. Что, где, когда? Вот так называется, ну, мероприятие, наверное, да, где схемку можно применить. Нам нужен капитан. Но капитан в этой схеме нам нужен очень честный. Чтобы никакой умной колонки, никакого интернета. Ну, ребята, ну, в процессе, вот вы всю жизнь будете вспоминать, как вы играли. Либо вы всю жизнь будете вспоминать, как вы подглядели в интернете. А дальше решать сами. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
11: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
10: Какой еще мешок?
11: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
10: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
11: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
10: А как с оплатой вывоза?
11: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
15: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
16: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
16: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
15: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Летние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. Сегодня у нас на кону 7000 рублей и пицца за денежный приз. Вместе с нами будет Дмитрий из Воронежа. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру, наш честный капитан. Мы на этом настаиваем, потому что игра становится прекрасной. Когда действительно мы слушаем вопрос и за минуту пытаемся найти правильный ответ. Кто знает, возможно, сегодня все получится. Вы в себя верите, Дмитрий?
2: А почему нет?
1: А в нас верите?
3: Вот отличный ответ.
1: Давайте, да, все поверим в нашу команду. Договоримся, что игра будет честной, без интернета и подсказок со стороны. Ну и сегодня вопрос задает сам господин ведущий. Поехали.
4: В этом раунде вам предстоит пройти тест, который предлагают при устройстве на работу в одной европейской компании. Представьте, ночью вы едете на своем двухместном автомобиле. За окном проливной дождь. И вы видите, на обочине стоят три человека. Старушка, ваш давний приятель и женщина вашей мечты. У этой задачки есть правильное решение. Внимание, вопрос. Найдите его через одну минуту. Как надо поступить?
1: Так.
2: Интересно, конечно.
1: Да.
2: Ну, если это отбор в организацию, то, наверное, какие-то качества нужны.
3: Да. Либо вот я подумал, следовать за мечтой, поэтому женщина вашей мечты. Либо наоборот, с ней будущее непонятно.
1: Здесь, может быть, кого не надо
3: брать?
1: Давний
3: приятель поймет.
2: Может быть, приятель, на которого можно положиться. А может быть, тут последовательно должно быть как-то...
1: Отвезти, куда-то привезти? А может быть, да, может быть, ослепить их дальним светом и проехать, чтобы не узнали, да? Бесчеловечный вариант.
2: Забыл, кто там первый,
3: старушка, приятель, женщина мечты. Ну, либо да. Сначала старушку, приятель поймет.
1: Кто первый отключится, да, старушку спасти там заранее, да, это, а потом с девушкой мечты. Нет, девушка мечты вперед.
3: Сначала девушка должна быть.
1: Да. Приятель простит, думаешь? Ну, смотри,
3: либо
1: какой приятель.
3: Не знаю, старушка стабильность.
1: Да. Или, может, это вообще на прием в ИКИ, выйти построить, помочь им
3: либо
1: соорудить остановку.
3: Либо велосипеда, кого-то пустить на свое место.
2: Там сказано была какая? Европейская организация,
1: да? Европейская организация. Вот, наверное, смысл... Что за организация?
2: Потому что старушка навряд ли это европейская организация.

0: предположим, посадим за руль друга, угу. рядом посадим красивую девушку, а сам с зонтом выйду и верну его, пока друг не вернется.
1: За вами старушка.
0: Посадит.
1: Ага, хорошо. Да. Принимается. Ну, давайте послушаем правильный ответ.
2: Внимание, правильный ответ. Нужно отдать ключи от своего автомобиля давнему приятелю. Он подвозит старушку. А ты остаешься с девушкой своей мечты.
1: Вот так.
3: Ай,
1: в том числе с шуточкой. Да-да-да. Одного человека, кого забрать.
3: Когда вы начали говорить, до меня дошло.
1: Да-да-да. Близко, близко. Немного жаль, да, что не хватило там лишних 10 секунд для того, чтобы покрутить и обсудить. Да-да-да. Это очень достойно.
3: Правда. Вот эту игру вы запомните.
1: Да-да-да. Ну и теперь будет еще одно правильное решение, наверное, в такой сложной ситуации на дороге. 7000 рублей пока остаются в банке Ретро.
3: Да, друзья, телеверсию летних игр сможете увидеть в ближайшие выходные, а потом обсудим.
2: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Руссо.
1: Ах, как мы пообщаемся. Ну, попросим спеть песню, я думаю, хотя бы одну кусочек.
0: Мы сыграем обязательно с артистом в одну, а может быть, даже и не в одну игру.
1: Расскажет мне, как наконец-таки сделать так, чтобы раз и я в белом платье. Ну, что-нибудь такое, чтобы случилось.
0: Ну, да. Если будет ответ интересный, мы даже попробуем его выложить. Ну, и фейк-контролем можно будет тоже получить сертификат на 5000 рублей или, может быть, термокружку, в зависимости от того, как вам повезет. Все это совсем скоро на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал Алания.
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600G.

0: и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей – новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, делопроизводство, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
6: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
7: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: столице 10.00. Начинаем самый активный, насыщенный час первой смены на Retro FM. Скоро все узнаете. А для начала узнай последние новости из уст Вадима Ривмана.
1: Уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, ФАС опровергла информацию о индексации тарифов на ЖКХ, начиная с 1 июля. Такая информация, напомню, появилась ранее в ряде СМИ. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября. Цифры будут существенно различаться в зависимости от региона. Служба возьмет этот процесс под контроль. Индексация тарифов ЖКХ в этом году проходит в два этапа. Федеральный уже состоялся 1 января. А с октября начнется региональный этап, при котором предельные значения составят от 8% в республике Хакасия до 22% в Ставропольском крае. В Москве и Петербурге индекс установлен на уровне примерно 15%. В Новосибирске пожарные спасли 4 человек и ликвидировали возгорание в жилом доме, где произошел взрыв бытового газа. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже, затем огонь перекинулся на крышу. Площадь сгорание составило 600 квадратных метров. Распространение огня на соседние квартиры не допустили. В доме 20 квартир. Позже будет принято решение о необходимости расселения жильцов и восстановления дома. В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работы и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что сейчас покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября будет доступен только один код, который сможет считать любое банковское приложение. Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кэшбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий. В Арабских Эмиратах запретили соцсети для детей до 15 лет. Теперь им нельзя пользоваться действующими аккаунтами и создавать новые. Отменить ограничения невозможно даже с согласия родителей. Помимо этого, соцсети должны создать надежные инструменты подтверждения возраста, цифровое удостоверение личности или биометрию. На все это власти дали год. Ну и последнее. Мужчину, который ел бананы на ЛЭП в Приморье, передали психиатрам. Видеоролики с участием мужчины появились в местных соцсетях. На одном из них человек без какой-либо страховки сидит на вершине опоры ЛЭП неподалеку от поселка Волчанец Приморского края и при этом даже не держится за конструкцию руками. Вместо этого он спокойно ест банан. В интернете также распространилось другое видео. На нем тот же гражданин взбирается на фонарный столб и делает физические упражнения прямо на его верхней части. Любители высоты вернули в психиатрическую больницу, откуда он ранее сбежал. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85.03. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Ну что, ребята, как ваша пятница? Для тех, кто только-только присоединился, это первая смена, Саша и Рита, и наша пятничная традиция снова в силе. Мы предпочитаем провожать классную неделю не одни. У нас гости, певец, автор песен, которого точно не спутаешь с остальными. Мы знаем его хиты наизусть и с удовольствием слушаем их на Retro FM. Сегодня с нами Авраам Руссо. Доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Доброе утро, Авраам. Это большая удача, что сегодня мы можем вместе встретить это утро, потому что нас насколько мы знаем, ваша жизнь — это какое-то постоянное путешествие, передвижение между странами и континентами. Вы родились в Сирии, жили во Франции, Ливане, много лет работали в США, в России. Но сегодня звезды сошлись. Все,
0: да.
3: Мы здесь. Хочется узнать как раз вот про эту вашу сторону жизни. Есть ли у вас какое-то место, которое вы можете назвать местом силы?
2: Честно, для меня это сложный вопрос, потому что везде хорошо. Я везде, во всех странах, где бы я не был, жил, я всегда ищу хорошие черты, как и в человеке. Допустим, при знакомстве нельзя искать в человеке плохие. Так же с странами. Если ты

0: посмотришь на эту жизнь определенным взглядом, и это отрицательно, если кажется тебе, тогда поменяй. Но если тебя устраивает, живи. Поэтому это очень сложно. Итак, сейчас люди думают, что если у меня хорошая карьера здесь, деньги зарабатываю, это значит, это замечательно. Нет, не так.
1: А как?
0: Понимаете, иногда один сосед, который рядом с тобой живет, он портит твое настроение и жизнь.
1: Да, бывает.
0: К сожалению, понимаете? Поэтому надо создать свой мир и другим, то есть приглашать других, сказать, приходите, живите. Не устраивает, пожалуйста. Поэтому везде можем найти и рай, и превратить для себя вот жизнь как ад.
1: Действительно. А как вы смотрите на Россию? Вот, может быть, несколько пунктов сходу, которые приходят вам в голову, вот что хорошего вы находите именно здесь? Для творчества, для жизни, для общения, вот для всего.
0: Но я что нашел здесь? Я нашел, во-первых, себя. Я приехал сюда, у меня не было большой карьеры. Здесь я стал хозяином этой карьеры, себя. Дальше я открыл самую глубокую точку в себе. Это и есть духовность. Да. Россия мне помогла понять Бога. Я вам искренне говорю, как есть. Я начал писать песни, нашел в себе талант. Вот видите, все это я считаю. Значит, если была бы Россия не той страной, не неправильной для меня, я бы все это, самые главнейшие точки моей жизни, я бы не нашел в себе. Значит, надо было найти для меня то, что мне надо в этой жизни. Я нашел в России. Я не нашел в других местах.
1: И это прекрасно. Друзья, сегодня у нас в гостях певец, который прошел огромный путь для того, чтобы понять загадочную русскую душу. Сегодня с нами Авраам Руссо. Вы можете присоединяться к нашему диалогу, задавать вопросы в социальных сетях. Ну а мы прямо сейчас послушаем песню, благодаря которой о нем узнала вся страна.

0: Привет всем слушателям Retro FM, с вами Саша и Рита, а с нами певец, в объятиях которого мечтали гореть ночь до зари миллионы женщин, Авраам Руссо, сегодня в первой смене. Здравствуйте!
1: Точно, откуда знал?
0: И сейчас продолжает мечтать.
2: Я, между прочим, ехала сегодня и нашла именно эту песню у себя в картотеке музыки, слушала такая, настраивалась, так что ты прав, Саша.
0: Да, ну а сейчас давайте к творчеству перейдем, а точнее поговорим о том, что уже вышло, появилось и многие успели оценить. Вот у нас в соцсетях Дмитрий из Пензы конкретно хочет спросить про хит Андрея Губина «Ночь», который вы исполнили в кавер-версии, который получил уже огромный отклик. А давайте фрагмент послушаем сейчас.

0: круто же!
1: Кайф!
0: Просто огонь! А можете рассказать подробнее, как создавался этот ремейк?
2: Смотрите, значит, когда я только-только переехал сюда, в Москву, как вначале я рассказал, значит, эта песня была. Uh-huh. Я думаю, она была выпущена в 92-м году. Uh-huh. Я хотел ее исполнить. Вначале было сложно для меня, потому что очень много текста.
0: Uh-huh.
2: Значит, для человека, не знающего русского языка, он не мог бы. Поэтому я оставил это на потом.
3: Uh-huh.
2: Потом, когда у меня появилась карьера, блестящая, все хорошо, хотел исполнить, но сложно было с правами. То есть я поинтересовался. Потом ждал все эти годы. Представляете? То есть реально эту песню я полюбил. С первого раза. Я не знаю почему. И исполнитель очень-очень. Я был поклонником его творчества. Uh-huh. Потому что до сих пор, когда я смотрю на вот Губина, его клипы тогдашние.
0: Да, да,
2: и
0: да.
2: Есть несколько артистов в России. Я восхищаюсь. Действительно. Они сделали продукт, который тогда, сейчас это актуально.
3: Uh-huh.
2: Честно я говорю.
0: На все 100. Согласны.
2: Да. И ладно, я нашел его телефон. Звоню. Ну, я говорю, мне эта песня. Говорит, сделай демо, отправь. И послушал, говорит, на его усмотрение, пусть сделает, как хочет.
0: О, да. Хорошо.
2: И я взял, действительно, добил, и сделал, переделывал немножко. Вот тяжело, потому что песни, когда хит,
0: да,
2: ты берешь, или должен сделать так же,
3: ага,
2: или лучше. Но ни в коем случае не хуже. И он, я считаю, я освежил реинкарнацию, я дал новую жизнь песне. Вы не представляете, что происходит, когда выступаю. Да, знаете, мужики, когда приходят на концерт, чуть-чуть они отстают от всех. Всегда здесь девушки пьют. На этой песне и мужики просто с ума сходят. Мне кажется, допинг для них.
0: Я был бы одним из этих мужиков, 100%.
2: Да, выскакивают там. Я поставил, понимаете, перед последней песней в программе, то есть мои хиты, мои, раз такой, и они, многие не знают. Вот сначала вот нужно время, чтобы сообразить, что происходит там.
0: Сейчас время любимых хитов, проверенных временем, друзья. А потом мы устроим еще фейк-контроль с нашим гостем. И вы, кстати, можете поучаствовать. Звоните 8-495-23-24-88-3.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Доброе утро всем-всем-всем. Саша и Рита, которые готовы к фейк-контролю. А готов ли к этому наш гость Авраам Руссо сегодня в первой смене? Здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, здравствуйте.
1: Про нас дозвонился Вадим. Вадим, прием, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Вадим, вас ожидает игра фейк-контроль, в которой мы зачитываем факты о госте. Некоторые правда, некоторые ложь. Если один правильный ответ – термокружка. Два правильных ответа – 3000 рублей. Три правильных ответа – 5000 рублей.
2: Я могу ответить.
1: Вы будете играть заодно? Ваша миссия будет только отвечать, правда или ложь. Итак, первый факт. Ну, давайте я и начну.
4: Давай.
1: А внимание, Вадим. Фамилия Руссо с древнегреческого переводится как «красненький». Правда или ложь?
3: Правда.
1: Принимается, а правда ты или ложь, Авраам?
2: Да, он правильно говорит.
1: Серьезно?
2: Умный человек.
1: Образованный, подкованный. Вадим, уверенно начали.
2: Мудрец такой.
4: Уже наша любимая термокружка у вас есть. Идем дальше. Авраам Руссо полиглот, знает более 10 языков. Правда или ложь?
3: Ложь.
4: И это?
2: Сейчас не об этом. Но если со всеми диалектами,
4: да.
2: И есть, может войти до 10.
4: Это правда, вы не поверите.
1: Да.
4: Могли ответить на всех 10, понимаете, языках вам. Поэтому пока что у нас один из двух.
2: Да, полтора у него.
1: Хорошо. И третий факт. Авраам, можно вас попросить вот зачитать его лично?
2: Значит, Авраам увлекается, говорит, литературой и уже выпустил несколько книг. Я должен это отвечать?
1: Пока нет. Пока ждем ответ Вадима.
3: Да.
1: Что сразу давишь-то? Хорошо, принимается, это правда.
2: Правда, правда.
1: Отлично, ну тогда...
2: Вот это тоже, кстати, здесь, в России открыл, вот это начал писать.
1: А сейчас давайте расскажу об немножко. Этом обязательно, да, поговорим да. Чуть позже, через несколько минут. А сейчас подведем итог. 2 из 3, и это сертификат на 3000 рублей. Ура! Вадим, поздравляем!
3: Ура, спасибо.
1: Итак, друзья, сейчас небольшая пауза, ну а через несколько минут продолжим наш классный утренний разговор с популярным певцом Авраамом Руссо. Можете оставлять свои вопросы в наших соцсетях, а мы их с удовольствием зададим.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ.

0: Саша Рид на местах помогает делать эту пятницу бодрее и увлекательнее. Наш гость – певец и, отдельно хочется отметить, писатель Авраам Руссо. Доброе утро.
1: Доброе.
2: Доброе утро. Мы немножечко в игре как будто бы затронули эту тему, а сейчас хотим уже о ней поговорить. Значит, мы знаем о вашем направлении еще одном творчестве – это литература. И мы знаем, что вот совсем скоро должна выйти новая книга. Давайте немножечко подробнее о ней поговорим.
0: И вообще о вашем пристрастии, как оно появилось в вашей жизни. Пожалуйста.
1: Да, да. Я сначала первую книгу, когда решил писать, там вообще я не хотел писать биографическую часть. Ага. Но мне уговорили, сказали, вот кто берет твою книгу, допустим, это не коммерческая была. Угу. То есть я дарил определенное количество, 5000 штук, я не знал, что с ними. Угу. Я не представлял, что такое 5000. 5000, ну, да. Это просто, оказывается, этот контейнер. Угу. Значит, в общем, начал писать. В итоге я писал немножко биографическое. Цель была писать опыт жизни, это в поисках истины. Угу. Там духовная книга, mm-hmm. потому что по первоначальной, то есть образование, как я начал, это было богословие. Mm-hmm. Учился в монастыре, поэтому хотел все, что я знаю внутри себя, делить с людьми. То есть mm-hmm. то, что взял бесплатно, отдаю бесплатно. Mm-hmm. Понимаете, да? Потом писал, еще одну книгу. Писал книгу вот «Поглощенный тьмой». Это вообще немножко отдельно. Это про экзорцизм. Mm-hmm. Очень тонко, очень много бесноват. Вот так это, mm-hmm. это некоторым звучит как страшно. Mm-hmm. Но это факт, потому что люди не знают, они ходят гадалками, карты Таро, вот все делают. Mm-hmm. В итоге они открывают двери вот черным силам, mm-hmm. скажем, что mm-hmm. значит. Вот про эту книгу писал. Сейчас эта книга, то, что последняя, работаем, mm-hmm. уже практически 99% книги готовая. Это коммерческая. Mm-hmm. Значит, я заключаю договор с компанией, книга, которую выпускает издательский дом, они выпускают, продается, а там реально биографическая.
0: Вас.
1: Просто не только вот про родителей, mm-hmm. вот как мы прошли, как и откровенно, то есть называю имена, мои проблемы, которые были,
0: да,
1: все, что закрыто тайной здесь, об этом не говорят там или по программам, все карты я раскладываю прямо mm-hmm. перед читателем, реально, очень серьезно. Кто читал, то есть я дал вот, пока
0: да, да,
1: книга
0: да,
1: не вышла, ну да, ближайшие или близкие люди, помощники там или с кем работаю, mm-hmm. с ума сошли. Реакция просто нереальная. Говорят, угу. это выше, чем 200 голов, чем роман, когда да, читаешь. Да. Реально, это детектив, это жизнь, это просто...
0: А у нее есть название уже?
1: Думаем над этим, еще пока название нет. Книга
0: есть. Но мы будем ждать.
2: А примерно, когда она выйдет, понятно?
0: В этом году.
2: Нет?
1: В этом году, дай бог, да.
2: Все, друзья, вы знаете теперь, что этот год все ожидаем.
0: Да, друзья, продолжим наш разговор. У нас сейчас будут новости на Ретро-ФМ. А затем вернемся и устроим нейрохит с Авраамом Руссо. Не пропустите. Столицей почти половина 11-го. Время узнать новости от Вадима Ривмана.
3: Уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, с 1 июля в программе льготные семейные ипотеки ожидаются изменения. Они изменят размер максимального кредита и таким образом расширят возможности для приобретения жилья. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев. Он отметил, что действующие ограничения уже не отвечают рыночной ситуации, поскольку за последние годы недвижимость сильно подорожала. Кошелев рассказал, что рассматривается вариант повышения лимита до 16 миллионов рублей для Москвы, Петербурга и их областей, а также до 8 миллионов рублей для остальных регионов страны. Напомню, что действующий лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Петербурга и Ленинградской области, 6 миллионов рублей для остальных регионов России. Дорожные камеры в нашей стране хотят передать под полный госконтроль. В Госдуме предложили запретить частным лицам и компаниям владеть комплексами фото-видеофиксации нарушений ПДД. С инициативой выступил глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас регионы могут заключать с коммерческими организациями соглашения, по которым камеры устанавливает и обслуживает бизнес, но все материалы направляются в госавтоинспекцию. Парламентарии считают, что бизнесмены могут быть заинтересованы в извлечении прибыли из ошибок водителя, а поэтому для большей объективности владеть, управлять дорожными камерами должно только государство. Больше всего за год средняя зарплата выросла в Магаданской области и на Чукотке. Это следует из данных Росстата. В Магаданской области средняя зарплата выросла почти на 36 тысяч рублей. В прошлом году жители региона получали в среднем 154,5 тысячи, а в этом году уже 191 тысячу рублей. На Чукотке сумма увеличилась более чем на 32 тысячи. Средняя зарплата в текущем году составляет 246 тысяч рублей на Чукотке. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась Газета.ру. В этом году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон. В среднем 5 дней. Это на день меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 36 копеек. Евро 85.03. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: И сейчас эта пятница станет еще музыкальней, потому что у нас впереди нейрохит, и сегодня его предстоит пройти нашему гостю. Авраам Руссо на Ретро FM. Доброе утро.
1: Доброе утро. Без мучений не пройдет.
0: Не
1: получится. Испытание, искушение, я не знаю.
0: Это наш жизненный путь, да, не без испытаний.
1: Как хорошо начала. Вы два слова мне были сказать. Какие у вас хороший эфир. Реально, очень развлекательно, очень приятно. Такой, и раз вы появляетесь.
0: А ведь поначалу вроде бы подружились, да? И тут такой поворот.
1: Ничего страшного.
0: Итак, о правилах игры.
2: Да, смотрите, все очень просто. Мы взяли хиты, которые вы точно знаете, возможно, даже знаете исполнителей. Попросили нашу нейросетку их изменить. Музыка изменилась полностью, а вот слова остались. Вот по словам вам и нужно будет понять, кто же исполняет и что
1: записывает. А вы мнение автора спросили? Может, автор согласен с вами?
2: Может, и спросим попозже, кто знает?
0: Да, кто знает. Но может, мы даже и оригинал успеем послушать. В этой игре бывает всякое.
1: А может, сначала оригинал послушаем?
2: Поменяем.
0: А, кстати, еще никто не спрашивал об этом. Так же можно было. Но нет, все-таки давайте испытали. Итак, первый нейрохит. Послушаем.
3: Мир, в котором я живу,
1: называется мечтой.
3: Называется мечтой.
0: Вы слышали?
1: Мир, в котором я живу, называется мечтой. Кристина Арбакайте.
0: Да прекрасно, конечно.
2: Это было так быстро.
0: Да, а можно нам оригинал поставить?

0: конечно, и это дуэт, да, который это красиво, да, никогда не разлучить. Мы помним и те хиты, которые вы исполняли вместе.
1: Да, конечно, конечно,
0: невозможно было не угадать, мне кажется, Кристину Орбакайте для нашего гостя. Таких людей да ни с кем не спутать.
2: Хорошо сделал этот ваш...
0: Да, неплохо. Вот этот... Не всегда ей удается это нейросети так делать.
2: Да, реально, молодец.
0: Хорошо, так, молодец, ну ли во втором
1: сейчас
0: случае.
1: Узнаем.
0: Итак, второй нейрохит.

0: Носков будет доволен.
1: А доволен ли Авраам Руссо?
0: Однажды проснусь. Так, а, кстати, я пел эту песню, знаете,
1: да,
0: вот,
1: и великолепно в шоу, да, Суперстар, да, конечно, помним.
0: Вау, я... Знаете, у меня идея родилась сейчас.
1: Какая?
0: Честно я говорю.
1: Давайте.
0: Я все эти песни, которые там, исполнил. Да. Я хочу их выпустить.
1: Прекрасная
0: мысль. Честно я говорю.
1: И я думаю, поклонники это оценят.
0: Там катастрофы. Катастрофа. Реально очень клево я исполнил вот эту песню. А и все песни хорошо получились.
1: Давайте мы сейчас оригинал, фрагмент дадим, для того, чтобы все убедились.

0: великолепный дуэт. Великолепный дуэт Авраам Руссо и Николай Носков в прямом эфире Ретро FM.
1: Авраам Руссо и Авраам Руссо сам собой.
0: А пусть так хорошо. Хороший дуэт. Сам знаю, какое понимание, да, между исполнителями. Но третья есть песня, которую мы...
1: Не пугайте, вот так сказали.
0: Беспощадно изменили. Но тут может быть сложнее. Давайте послушаем.
1: Да. Зачем так?
2: Раз, и ты в белом платье. Два, в моих объятиях.
1: Не, нехорошо сделал.
0: Согласен, отвратительно
3: он сделал. Не то.
1: Те хорошо сделал. Вот это я понимаю.
0: Знакомый голос.
1: Это гимн, знаете? Ночь до зари, на ресницы блески сна и отголоски. Молодцы, очень хорошо поет она.
0: Талантливо.
1: Реально очень хорошо.
0: Ну что, Рит, если что, как бы обсудим даты, да, и выступление совместно сделаем.
1: В двух местах очень красивая нота она брала.
0: Вот, это лучший комплимент, который за сколько слышал?
3: Всегда.
0: За всю карьеру.
3: Да, за всю карьеру.
0: Что ж, обручальная песня разгадана в исполнении Авраама Руссо. Ну, действительно, они сети, вот здесь лучше было не браться.
3: Нет,
0: за свое
3: вообще
0: дело.
3: Вообще не то.
0: Оставим все как есть. Ну и сейчас сделаем небольшую паузу, а затем, казалось бы, можно было просто пообщаться. Но нет, раз
3: такие
0: уж
3: мы люди.
0: Игры у нас пошли, устроим еще одну с Авраамом Руссо. Совсем скоро на Ретро FM.
4: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
5: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
4: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Делайте ремонт.
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре «СОМ» акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламы. Службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: приветствуем всей командой первой смены. Тех, кто на Retro FM. Нас сегодня трое. Саша, Рита и Авраам Руссо.
1: Доброе-доброе.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
0: Ну и пока не остыли, давайте сразу включаемся в блиц-опрос.
3: Да, блиц-опрос — очень простые правила, опять же, но немножечко не то, что помучаем. Мы вам задаем вопросы, а вы отвечаете...
2: Не говорите правду, лоб.
0: Будет
2: страшно.
0: Будет тяжело.
2: Я нервничаю.
0: Но мы верим, справитесь.
3: Чуть-чуть. Вы можете объяснять свой выбор, а можете и нет, как захочется. Готовы?
0: Ну, начнем с простого. Море или горы? Что выберем?
2: Давайте море.
0: Давайте.
3: Принято.
2: Несмотря на то, что я горы люблю, но сегодня море.
0: Чуть больше моря. Ага.
3: Так, главный прием пищи – завтрак или ужин?
2: Я думаю, завтрак.
0: Угу.
3: Согласна.
0: Шоу «Суперстар» или шоу «Перепой звезду»?
2: Я думаю, «Суперстар».
0: Есть.
3: Русский борщ или американский бургер?
2: Я человек бургера. Да.
0: Восток или Запад? Что ближе?
2: Современность Запада, обычаи и духовность Востока.
0: Красиво.
3: Как сказала. Тост как будто бы.
0: Пожалуйста.
3: Так, написать книгу или выпустить новую песню?
2: Но я артист, я должен выпускать песни. Книга — это как хобби,
0: да.
2: Да, поэтому выпускать песни.
0: Неделя без телефона или неделя без творчества?
2: Так, черт этот телефон.
0: Неправильно.
3: Ливанская шаурма или французский круассан?
2: Небо и земля, шаурма или ливанская, что вы там лучше на свете.
0: Однозначно.
3: Мы тоже были.
2: Я жил там вообще. Да. Там.
0: Неповторимое.
2: Да, реально. Я очень вкусно, кстати, я готовлю. Да, еще сами. Могу готовить.
3: Ох,
2: да.
0: Класс.
2: Нереальная вещь.
3: Сколько талантов у человека.
0: Да.
3: Так, поужинать дома или сходить в ресторан?
2: Нет, дома. Потому что своими руками готовишь. В ресторане никогда. Я миллион лет выступал и работал в ресторанах и знаю. То есть все равно самый лучший повар часто бывает, что они не следят за этой гигиеной, вот этой чистоты. Это, к сожалению, поэтому, когда вы кушаете в ресторане, вы три раза должны благословить пищу. На всякий случай.
3: Так сказать, не то, что ливанская шаурма. Вот там...
2: Ну там горит.
3: Так, признание зрителей или признание коллег?
2: Коллег никогда неправду не скажет, поэтому забыли про них.
0: Ну и финальный. Судьба уже известна или мы творим ее сами?
2: Если веришь в Бога, значит, ты доверяешь ему, судьба уже дана Богом.
0: Да.
2: Тяжелая судьба, легкая, все равно это то, что ты достоин получить. Но то, что можешь менять судьбу, это согласием с самим Создателем. Можешь этого делать, потому что не так, что твое мнение предусмотрено со стороны вот Бога. Запомните это. Я вам говорю секреты, которые могут люди не знать. Зная, я говорю это. Поэтому никогда вы не пытайтесь изменить своими руками, ибо напрасно строишь дом, если Господь с тобой не строит этот дом. Поэтому это очень аккуратно. Это уже сложно. Это не как машину купил, продал, дом купил, строил, женился. Это когда с судьбой нельзя играть, аккуратно.
0: Это был прекрасный блиц, возможно, самый философский 100%. И глубокий из блицев, которые мы здесь устраивали. А все благодаря нашему гостю Авраам Руссо сегодня на Retro FM. И совсем скоро мы продолжим с ним общение. Сейчас еще немного любимой музыки, проверенной временем.

0: отличной летней пятницы всем, кто с первой смены. Мы встречаем этот день в очень душевной компании с популярным певцом Авраамом Руссо. Доброе утро, Авраам.
1: Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро. А вы выступаете с юбилейной программой «25 лет на большой сцене». А как за это время изменились вы?
1: Я начал 10 лет назад, принял решение такой большой прыжок сделать. Начал плотнее заниматься спортом, ходил, то есть начал, изменил образ жизни полностью. Угу. Да. И что за этот период, допустим, в шоу-бизнесе? Очень большие изменения. Новое поколение пришли, никак не соответствует старым поколениям, с кем я начал, допустим. Угу. И с ними... Pleasant, как говорят, то есть приятно тоже, очень хорошие, у них открытый взгляд, они не консервативные, закрытые, замкнутые, что они не хотят измениться, потому что я прав, нет, они открыты. И публика с кем, понимаете, подтягивались новые, те, которые они были 20 лет, и теперь они, допустим, стали 40 лет больше, уже не просто фанатеют, а по-истинному любят тебя. Поэтому эти изменения все, они на руки пошли для меня. Все, что я сделал за все этот период, были правильные шаги. То есть не так. Маленькие, мелкие ошибки, это не всегда. Но действительно, я горжусь тем, что действительно шла, как я планировал, медленно, но уверенно.
0: Прекрасно. А вот хочется как раз о планах спросить, особенно те, кто только что к нам подключился и не в курсе, что же намечается в 26-м году, в ближайшее время. Каких творческих сюрпризов нам ждать от Авраама Руссо?
1: Очень много. Как я вначале сказал, что я каждый месяц полтора хочу. У меня огромное количество песен. Некоторые уже они готовы, некоторые в обработке, то есть работаем над ними. Есть один дуэт. Если вы помните, может быть, я не знаю, я хочу это сделать сейчас. Был такой певец Рустам, группа «Штар». Вот они,
0: да, «Штар»,
1: вот,
0: конечно.
1: Да, очень популярные были. Я не знаю, что случилось. Я его нашел. Я хочу с ним сделать дуэт. И еще ряд дуэтов с молодыми артистами, которые сейчас на стадии приговоров с ними. Поэтому я думаю, у нас в ближайшее время будут большие-большие новости хорошие.
0: Очень классно.
1: И туры, и так
0: дуэты.
1: Далее. То есть, да.
2: Да, и мы желаем вам в этом, конечно, огромного
0: успеха. Пусть это все получится.
2: Пусть все получится.
0: Но все-таки, перед тем, когда завершить наш приятный утренний бесед, можно напоследок попросить несколько хороших слов всем нашим слушателям Ретро-ФМ.
1: Только и хороших слов. Спасибо огромное. Это было очень... Во-первых, с вами было приятно. Смотрите, миллион раз я был в разных программах. Ваша программа каким-то образом отличается, действительно.
2: А?
1: Да, да, спасибо. Я честно говорю. И слушатели, я уверен, не хуже вас. Потому что как ведутся, какая программа, такие слушатели. Поэтому доброго вам здоровья, счастья, любви. Люблю вас. Берегите себя и слушайте Авраама. Кто служит Аврааму, у него хороший вкус. Не забудьте.
0: Зафиксировали.
2: Спасибо большое.
0: Я напоминаю, что это утро с нами провел популярный певец, писатель и очень мудрый собеседник Авраам Руссо, которому мы благодарим и за классное утреннее настроение, и за ваши мудрые советы, которые мы обязательно зафиксируем.
1: Спасибо.
2: Ну что, друзья, с вами мы услышимся после выходных. Желаем вам классно их провести. До встречи.
0: Пока-пока.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время действия. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Правильное решение. Ломбард.

0: Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Эко-квартал Алания.
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вишневые, грушевые, зеленые, прохладные. Ведут всех нас как будто бы в разных направлениях. Но вот на самом деле, куда ни поверни, как-то так вот получается, что, в общем, да, за любым поворотом нас с вами поджидает сейчас одна и та же долгожданная встреча. Приятная, естественно. Она называется «Выходные». Все, вот, собственно, так. Пятницы. Мы с ней уже поздоровались. Что касается ретро-ФМ, здесь мы вообще... Ну, зачем нам встречаться, если мы и так никогда не расстаемся? Правильно же? Мы же всегда вместе. Ну вот. Кивните, подтвердите. Все, вижу, вижу. Так, музыка, наше все, продолжит звучать, в том числе и сегодня, в пятницу. Давайте так, тем более в пятницу, из ближайшего Rush, FR David и много чего еще, конечно, мы услышим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, всем отличной пятницы, поехали.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

I ain't afraid of no ghosts.

0: На Ретро FM знаменитая песня из не менее знаменитого фильма «Иван Васильевич меняет профессию», как мы ее называем, «Звенит январская вьюга», но официальное название «С любовью встретиться». Здесь мы слышим голос певицы Нины Бродской, но картинку мы вспоминаем совершенно другую, конечно. В кадре мы видим замечательную актрису Наталью Селезневу, вот ту самую жену Шурика, которая чуть было с Якиным в Гаграх. Не того. Не согрешила. Между прочим, у Натальи Селезневой сегодня день рождения. Она отмечает. А мы, помимо того, что говорим спасибо большое за количество ярких образов и ролей, конечно, поздравляем народную артистку России. Дорогая Наталья Игоревна, желаю вам здоровья и радости. Половина 12-го в столице. С последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Закон о предоставлении возможности регионам вводить запрет на продажу вейпов долгожданный, такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Эти нормы уже действуют в Нижегородской и Пензенской областях, а также в Пермском крае. И решение обоснованное, Володин отметил, вкусовые добавки и ароматизаторы делают электронные сигареты привлекательными, особенно для детей. Ну а врачи говорят, что число заболеваний и дыхательных путей увеличилось на 30%. Филиппины увеличили экспорт ананасов и бананов в Россию. Об этом по результатам саммита «Россия-АСЕАН» сказал замминистра торговли и промышленности Филиппин Алан Гипти. Также спросом пользуется сушеный кокос. Также в Россию поставляют ряд напитков. Отмечается, Россия не является традиционным партнером Филиппин, но предлагает хорошие возможности для бизнеса в будущем. Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти сегодня в Женеве, не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии. Причины не раскрываются. Ранее Вашингтон и Тегеран приняли так называемый меморандум о взаимопонимании. В нем, среди прочего, речь идет о сворачивании ядерной иранской программы, разблокировка Армуза и снятие американцами всех санкций с Исламской Республики. Россия передала странам Африки более 7 тысяч тест-систем для диагностики Эболы, как сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство одним из первых в мире за 4 дня разработало и организовало производство тестов для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Там добавили, что тесты были переданы в Уганду и Конго, где специалисты отметили их удобство и точность. Дождь со снегом прошел в селе Чара Забайкальского края. Выпало 29 миллиметров осадков. Сегодня в соцсетях появились фотографии запорошенного снегом села. Белыми были дороги, крыши домов, деревья. Синоптики уточнили, что непогода затронула часть западных районов региона. Снег в основном выпадал и сразу же таял. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Так, здесь мы еще один фильм вспоминаем. «Гости из будущего», знаменитая мелодия. Кстати, говорят, что вот для съемок фильма в качестве того самого легендарного мейлофона использовали сувенир из уральских самоцветов, необработанный горный кварц, который продавался в подарочной коробке. Правда, есть данные, что могли еще собирать грани от старых советских фотоаппаратов для того, чтобы сконструировать вот это вот нечто красивое, сверкающееся, переливающееся. Но в детстве, вот честно, прямо трепет какой-то испытывал при мысли об обладании вот этим вот самым культовым артефактом, наверное, целого поколения мелофоном. Дальше много всего красивого здесь. В эфире Retro FM, Gypsy Kings, Eolica, также Savage Garden. 11 часов и 42 минуты. Московское время. Сегодня у нас пятница. Ура!
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
8: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламы. Службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

Я знал, я так и думал. Я вот заранее догадывался, что вот эти вот самые Джоби Джоба никак не переводятся, что это просто скороговорка, просто для настроения. Джоби Джоба, ну и так далее. Gypsy Kings, тем не менее, французская группа, несмотря на всю вот испанскость происходящего и фламенскость происходящего. 87-го года композиция, знаменитый хит. Дальше тоже не менее знаменитые с нами здесь будут находиться прямо в эфире Retro FM. Сегодня в пятницу, 19 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз

0: подкасте.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Эко-квартал «Алания».
12: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Беспокоитесь за свою карму?
14: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
15: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
16: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гроатул 12, 651-78381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот теперь полдень столицы. Вы только посмотрите, что мы вам тут приготовили. Стинг, Сиси Кэтч, Сергей Беликов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Сообщение о дополнительной индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС отметили, что проконтролируют процесс установления тарифов в регионах. В случае выявления нарушений служба будет исключать из тарифов необоснованно заложенные средства. В Северной Осетии началась реставрация памятника Древа Скорби. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. Решение принято с участием комитета Матери Беслана. По словам главы профильного ведомства Тимура Караева, для реставрации и обеспечения сохранности памятника потребуется демонтаж отдельных элементов и детальное обследование внутренних несущих частей. Это позволит оценить состояние каркаса и других элементов, после чего будут проведены необходимые работы. Добавлю, несмотря на реставрацию, памятные мероприятия с 1 по 3 сентября пройдут в традиционном формате. Участок набережной от Кировского моста до улицы Чкалова будет перекрыт до конца года из-за работ по благоустройству. Как сообщил мэр Вячеслав Мильзахов, решение принято для обеспечения безопасности. В настоящее время рабочие демонтировали парапет и старый асфальт. Ведется укладка брусчатки, прокладка электрокабеля и установка бордюра. Подпорная стена облицовывается гранитом. Ограждение будет выполнено из архитектурного бетона с металлическими секциями. Также планируется монтаж освещения. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи откроется в Северной Осетии. Об этом сообщил замминистра образования и науки республики Марк Джанаев. Центр будет оказывать помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, а также развитии и социальной адаптации. Для оказания комплексной помощи центр объединит специалистов разных профилей – психологов, логопедов, психиатров, дефектологов и социальных педагогов. Олеся Найфонова завоевала путевку в финал летней спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Отборочный этап состоялся в Санкт-Петербурге. Воспитанница Академии «Небесная грация» Олеся Найфонова одержала победу в многоборье. Финальные состязания пройдут в августе в Пензе. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Интересно, что эта песня изначально планировалась под названием «Hot Fever», «Горячая лихорадка». Она записана в 85-м году. Тогда называлась, ну, в принципе, название как будто бы подходящее. Но в итоге все-таки заменили на более чувственное «The Way You Make Me Feel». Это Майкл Джексон. Кстати, в клипе к этой песне снимались настоящие бандиты, да. Такая задумка режиссера. Между прочим, не просто проходили съемки. Режиссеру приходилось держать их на разных сторонах улицы, чтобы избежать возможных конфликтов и потасовок. Ну, на что не пойдешь, ради крутого материала, ради крутого клипа. Что касается программы «Ю», между прочим, подкасты послушать можно на сайте retrofm.ru и еще в нашем мобильном приложении. Это обязательно.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе «Битлз». Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: вы уже буги или еще пока нет? Еще пока рано считается. Или, может быть, кто-то уже по полной, прямо и буги, и вуги. Ну, пятницу же надо, ну, как минимум, начинать или хотя бы подумывать об этом, чтобы выполнять программу, сопутствующую выходным дням. А то когда? Вдруг не успеем. Но, смотрите, друзья, давайте так договоримся, это только после самых важных в мире новостей на Ретро FM. Так, сейчас новости представим. Сначала в Москве 12.30 у нас Дмитрий Королев с важными новостями.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. С 1 сентября в российских магазинах, ресторанах и других точках обслуживания начнет действовать универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. Как уточнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, вместо множества стикеров от разных банков, которые зачастую размещены на одной кассе, появится единый код, сформированный через национальную систему платежных карт. Покупателю достаточно отсканировать его и выбрать удобный способ оплаты, при этом кэшбэки и бонусы сохраняются. Антимонопольная служба проверит цены на топливо у сети АЗС «Трасса». ФАС проведет мониторинг в Москве и области. Как передают РИА Новости, сейчас в столичном регионе 57 заправок этой сети. Стоимость 95-го бензина на станциях в Москве около 91 рубля, а 98-й стоит 105 рублей. Ранее антимонопольщики начали проверку сети АЗС «Нефтемагистраль». Накануне компания резко подняла расценки на московских заправках. Линия памяти и вахта памяти «Вечный огонь». Москва почтит память героев Великой Отечественной. В столице в предстоящие воскресенье и понедельник пройдут две акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Так, на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» 21 июня зажгут 1418 свечей по количеству дней Великой Отечественной войны. Первая свеча символично зажигается от частицы «Вечного огня» на Поклонной горе. В Москве обновили список зон, разрешенных для купания. На данный момент из 9 оставшихся, открывшихся в начале сезона, остались 7. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, качество воды ухудшилось в зонах отдыха Большой городской пруд и пляж «Динамо». В Роспотребнадзоре напомнили, что мониторинг зон отдыха ведется в течение всего летнего сезона. Мэр японского города Ямато Сико Кавата стала первой женщиной на этой должности, которая ушла в декретный отпуск, заявив, что ее заменитель справится с работой. Это вызвало бурную дискуссию на уровне всей нации. В Японии существует декретный отпуск для работающих матерей, но не для мэров. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня 73 рубля 36 копеек, а вот единая европейская 85 рублей 3 копейки. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная десятилетиями. Всем хорошего дня.

0: Это Modern Talking, Do You Wanna Take Me Tonight? На Retro FM послушали про планы на вечер или на ночь. Они, как мы понимаем, могут быть очень-очень разнообразными. Программа обширная, но с поправкой на то, что не нужно просыпаться на работу, все это видится еще ярче. И правда, это не всех касается, конечно. Вот, например... У нас на Retro FM выходные в эфире тоже выходят ведущие, но они этому только рады. Я вам честно говорю, как на духу, как есть. Например, каждое воскресенье в 13:00 на Retro FM шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. К нему приходят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта. Они не просто приходят, они еще и отвечают на вопросы. Всякие разные, как будто бы коварные, а может даже и не как будто бы, неожиданные, смешные, которые задаете, между прочим, вы, наши слушатели. И если дорогой гость отвечает неправильно, то можно заработать вполне себе приличную сумму денег. Если интересно, то отправляйте ваши вопросы. Знаете куда? Сейчас расскажу. На наш сайт retrofm.ru. Все очень просто. Кстати, в ближайшее воскресенье, уже в конце этой недели, в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцин. Не пропустите. Включайте Retro FM в 13:00. Скучно точно не будет.
1: Реклама. Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома. Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
1: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
1: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

Джейсон Донован, Sealed with a Kiss. Самый интересный факт об этой песне Sealed with a Kiss — это то, что в основу легло знаменитое сокращение англоязычное swag. В эпоху бумажных писем англоязычные влюбленные часто ставили эту аббревиатуру в конце послания. Это расшифровывалось как «скреплено поцелуем». Sealed with a Kiss. Вот эту романтическую деталь под

0: Заметили авторы Гэри Гельт и Питер Уэддл. Сделали это еще в 60-м году, потому что именно тогда появилась эта песня, и разные исполнители ее за это время успели спеть. Ну вот в данном случае Джейсон Донован, он записал свою версию хита в 89-м году. Музыка последних десятилетий лучшая, проверенная временем, продолжит звучать здесь в эфире Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я никуда не ухожу. Пятница с вами продолжается.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Делайте ремонт.
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре СОМ акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
4: Эко-квартал «Алания».
9: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Мощнейший хит от Игоря Сруханова «За рекой». Душевно, много эмоций вложено, вроде все положительные. Мы проверяли каждую, изучали. Ну, смотрите, даже про Новый год вспомнили. Ничего себе, до которого всего-то, кстати, ничего, осталось 195 дней. Подумаешь, 66,5 месяцев с небольшим. Нормально. Нет, ну не то, чтобы гирлянды распаковывать пора, но давайте будем иметь в виду, с наступающим пока что выходными нас всех. Продолжаем жить под музыку ретро. Меня зовут Юрий Гуренов. В Москве уже 13 часов и 17 минут.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Ну, скажите, с выходом, правда? С выходом, входом, может быть, и всеми другими положенными прочими дефиле. А что? Пятница, как будто бы предполагает, в том числе и красивое перемещение в пространстве. Но, правда, иногда это перемещение красивое только в голове у перемещающегося, но это не важно абсолютно. Что касается красот очевидных, друзья, мелодичных, гармоничных, за этим, пожалуйста, к нам сюда, на Retro FM, ну и за новостями тоже к нам. В Москве половина второго. Сейчас последняя информация от Дмитрия Королева. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В эти минуты Совет директоров Центробанка готовится огласить свое решение по ключевой ставке. Большинство экономистов ожидают ее снижения до 14%. Такому решению будет способствовать благоприятное замедление инфляции. Между тем, есть варианты более аккуратного снижения только на 25 базисных пунктов, то есть до 14,25. Напомню, ключевая ставка Центробанка влияет, в частности, на ставки по кредитам и вкладам в банках. В стране необходимо вводить новые меры борьбы с кибермошенниками. Госдуме предстоит и дальше совершенствовать законодательство, поскольку злоумышленники постоянно адаптируются к современным технологиям. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, ранее принятые меры уже дают результат. В частности, после введения уголовной ответственности за дроперство таких случаев стало меньше. СМИ сообщили, что Украина и США обсуждают возможную заморозку конфликта с Россией. По данным издания «Экономист», одна из идей – поэтапное перемирие. Издание также сообщает, что возобновились неофициальные контакты с Россией. Как передают РБК, в Кремле никак это не комментировали. В начале июня Владимир Путин заявлял, что он готов к переговорам и без заморозки боев по линии соприкосновения. В регионах страны стартуют трудовые смены для школьников. Каждая длится 10 дней. Например, в Рязани детям можно устроиться в том числе на станцию юных натуралистов или же в аварийно-ремонтную службу. А в Тюмени за это лето планируют трудоустроить порядка 5000 юных горожан. Подростки будут заняты благоустройством, озеленением и другими социально значимыми видами деятельности. За это предусмотрена и зарплата. К программе развития дошкольного футбола с 1 сентября присоединится почти 1000 детских садов из 61 региона страны. Главная цель – создать единую систему подготовки, чтобы вывести этот вид спорта на качественно новый уровень и поддержать талантливых атлетов в раннем возрасте. Отмечу, программа появилась 2 года назад. Тогда к проекту подключилась почти сотня образовательных учреждений из 8 регионов России. И несколько слов о валюте на эту пятницу. Итак, доллар сегодня 73 рубля 36 копеек, единая европейская 85 рублей и 3 копейки. Пока на этом все. Аделия на Retro FM, Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: побольше лет немножечко добавил, чуть-чуть, так сказать, от себя отсыпал. Какое все-таки классное время года, самое классное. Так, что у нас еще классное есть? Что-то точно было, дайте-ка вспомнить. А, вот, все, вспомнил. Программа «Ю» у нас еще классная. Это та, в которой я про звезд рассказываю по субботам. Кстати, на этой неделе, между прочим, ни много ни мало, про Битлов пойдет речь. Про них вообще можно бесконечно, вечно говорить. В общем, повспоминаем что-нибудь интересное. Соберемся завтра, в субботу, в 13:00 по Москве. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
5: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламы. Службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Так, 19 июня, пятница. Праздники сегодняшние. Всемирный день детского футбола. Поздравляем всех, кто причастен. Всемирный день неспешной прогулки тоже. Ух ты. День наблюдения за облаками. День бабочек. День русалок. Международный день коробки. Класс. А вот еще какой-то странный праздник, непонятный. Никогда такого не видел. День спиртоглотов. А это кто такие? Непонятно. Вот никогда не встречал, правда, даже в зеркале. Готовим поводы к величите, друзья. В следующем часе можно и нужно передавать и поздравлять. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
7: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
6: Какой еще мешок?
7: Мягкий контейнер «Биг Бэг», в который можно загрузить

0: Тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
1: Так поторопись. Рабочий день скоро закончится.
0: Можно загрузить и сообщить в любое время. В этом нет проблем.
1: А как с оплатой вывоза?
0: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова 8. Телефон 91-83-37.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну, дождались, наконец-то. 14.00 в Москве. Вот она, величина. Забираем всю целиком.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. Сообщение о дополнительной индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС отметили, что проконтролируют процесс установления тарифов в регионах. В случае выявления нарушений служба будет исключать из тарифов необоснованно заложенные средства. В Северной Осетии началась реставрация памятника Древа Скорби. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. Решение принято с участием комитета Матери Беслана. По словам главы профильного ведомства Тимура Караева, для реставрации и обеспечения сохранности памятника потребуется демонтаж отдельных элементов и детальное обследование внутренних несущих частей. Это позволит оценить состояние каркаса и других элементов, после чего будут проведены необходимые работы. Добавлю, несмотря на реставрацию, памятные мероприятия с 1 по 3 сентября пройдут в традиционном формате. Участок набережной от Кировского моста до улицы Чкалова будет перекрыт до конца года из-за работ по благоустройству. Как сообщил мэр Вячеслав Мильзахов, решение принято для обеспечения безопасности. В настоящее время рабочие демонтировали парапет и старый асфальт. Ведется укладка брусчатки, прокладка электрокабеля и установка бордюра. Подпорная стена облицовывается гранитом. Ограждение будет выполнено из архитектурного бетона с металлическими секциями. Также планируется монтаж освещения. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства и озеленения и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи откроется в Северной Осетии. Об этом сообщил замминистра образования и науки республики Марк Джанаев. Центр будет оказывать помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, а также развитии и социальной адаптации. Для оказания комплексной помощи центр объединит специалистов разных профилей – психологов, логопедов, психиатров, дефектологов и социальных педагогов. Олеся Найфонова завоевала путевку в финал летней спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Отборочный этап состоялся в Санкт-Петербурге. Воспитанница Академии «Небесная грация» Олеся Найфонова одержала победу в многоборье. Финальные состязания пройдут в августе в Пензе. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: День совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны.
0: Ну, я не знаю, с женой вы или как. Главное, хорошо устроиться, мне кажется. Вот сейчас в Феличте тоже поудобнее. Давайте, присаживайтесь или как вам вообще подручнее это все делать. Передавать, в смысле. Вот, пожалуйста, Виктор Кабанский. Поздравляю и передаю привет. Это касается лучшего друга его, Андрея Лукавого. С днем яичницы. Желаю ему побольше скорости и драйва в жизни. Главное, чтобы тапчики загорались. Ну, я не знаю, я надеюсь, что все вы правильно сказали. Потому что не про яичницу, не про... Это вот я, честно говоря, что-то как-то упустил из виду. Так, верю вам на слово. Я верю своим слушателям, конечно. Вера пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. Хотим поздравить и отправить поздравления из жаркого города Волжского, Волгоградской области, в Геленджик, село Береговое. Поздравляем родного племянника Максима с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, моря улыбок и позитива. Удачи во всех начинаниях. Тетя Вера, дядя Вадим, брат Алексей. А еще передайте, пожалуйста, большой привет маме Тане, сестре Светлане и зятю Александру. Благодарим вас, Ретро-ФМ, за то, что заряжаете позитивом наши семьи. Да, заряжайте, чтобы до 100%, там, ну, не до 80, как у некоторых, а вот полностью зарядка, чтобы прошла. Ксения, добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить мою любимую крестницу Ренаточку с успешным окончанием первого курса медицинского института в Санкт-Петербурге. Ты умница и красавица. Мы все тебя очень любим, мы верим в тебя. Ждем домой на каникулы, в родной город Саратов, твоя крестная Ксюша, а также поздравляю всех медицинских работников с наступающим праздником. Здоровья вам на долгие годы.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: что, вот так вот по-летнему, позитивно. Это Парадизио Байландо на Ретро ФМ. Дорогой Ретро ФМ, хочу передать пламенный привет моей любимой мамулечке, соседу Тахиру. Сейчас мы все в СНТ, лесок, города Воскресенска, трудимся и про отдых не забываем. Желаю, чтобы огород приносил большой урожай и радовал своих, своим изобилием и красотой. Всем здоровья, счастья, хорошего настроения. Любящая дочь Агата это написала. Ага, так, а вот еще Юлия Китник тоже сочинила и отправила коллектив Севастопольского морского банка. Поздравляю с днем рождения Пятину, Ольгу Евгеньевну. Хотим пожелать материального благополучия, стабильности в работе, новых впечатлений и всего, чего она сама себе нажелает. Так что, Ольга, давайте срочно начинайте желать. Вам тут карт-бланш практически открыли. При всех. Да, мы свидетели. Поздравляю свою доченьку Ульяшу с десятилетием. Хорошего настроения, улыбок, куча подарков. И не расстраивайся из-за гипса на ножке. Он не помешает тебе весело провести день рождения. Доченьку Ульяшу поздравляет. К сожалению, сообщение не подписано. Ульяша, ну поскорее давайте уже, чтобы вот, да, выздоравливайте, чтобы без гипса, и чтобы вообще, и больше, чтобы никогда, чтобы ни-ни, чтобы больше ни разу вот такого вот. Вот так. Кто-то где-то был. Пожалуйста, Марина Корнеева. Здравствуйте, Юрий Гурьянов и радио Ретро ФМ. Хочу поздравить своих сыночков Евгения и Максима с окончанием Бауманки. Желаем счастья и успехов, мама и папа. Добрый день, Ретро ФМ. Привет моим любимым мужу Андрюшке и сыну Николашке. Люблю вас очень. Виола, жаркий Омск. Ольга из Москвы. Хочу поздравить Дмитрия Ганшина, сотрудников ЦКБ, с Днем медицинского работника. Нет благороднее миссии на Земле, чем заботиться о здоровье людей. Это правда. Ну, нет, много еще есть благородных миссий. Учителя, и сейчас, я не знаю, много, на самом деле, может, сейчас кто-то обидится. Пожарные, спасатели. Так. В общем, все-все-все. Так, ну, неважно. Будьте успешны, благополучны. Что-то я увлекся. Обо всех решил позаботиться. И счастливы. Пусть работа и отдых приносят вам радость и удовольствие. Так, Ольга. А у нас это день медицинского работника. Это завтра или сегодня? Считай, сегодня кто-то упустил это все. Так, ну, ладно. Без что с наступающим. Ирина Мазжилина. Добрый день, Ретро ФМ. Поздравляю свою сестру Наталью Красильникову с днем рождения. Желаю ей отличного настроения, удачи и избытия всех заветных мечт. Ну, мы не против. Мы здесь все собравшиеся только за все хорошее. Против всего плохого, естественно. Артем пишет. Добрый день, Ретро ФМ. Передайте, пожалуйста, привет Валерии и Марине. Марина, не расстраивайся. Скоро выходные. А у нас Феличита продолжается.
1: Феличита. Ежедневно с 2 до 3. Феличита. На Ретро ФМ.

0: Не сдаваться. Ну, мы не сдаемся. Продолжаем вы отправлять, а я, в свою очередь, читать все, что вы написали в виде сообщений. Так, доброго дня. Работа, пятница. Анечка, Настенька и Катюша. Нам и всем прекрасного настроения. Пусть уже приходит лето. А вы из какого города, извините? Скажите, где у вас лета не хватает? Мы вам туда бандеролькой отправим кусочек. У нас вроде немножко потеплело тоже в Москве. Так, что еще? Здравствуйте, любимое радио, родные и близкие из Белгорода и Москвы. Поздравляю с днем рождения Сурмину Наталью Витальевну из Тулы. Здоровья, счастья, любви и успехов во всех начинаниях. Крепко обнимаем. Это Роман. Написал так, а вот это Ирина написала. Любимая Филичита, хочу передать огромный привет своему новоиспеченному мужу в 45 лет. Жизнь только начинается уж. Мы это теперь точно знаем. Антошка, сильно тебя люблю, твоя Иришка. Как в кино прямо, а? Иришка, класс. Ой, Иришка там еще комплиментов написала, там про меня тоже. Ой, Иришка, спасибо, там и голос эротичный. Юрочка Гурьянов и все-все-все. Ой. И много подписавшихся. Анна, Гульнар, Ленуся, Еленка, Алена, Людмила и, конечно, я. Юрочка нам пишет так. Спасибо. Так, что еще у нас есть? Погодите. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет Валерии и Марине. Марина, не расстраивайся. Скоро выходные. Это правда. Ну, совсем чуть-чуть, Марина, потерпите. Так, это Артем писал. Аннушка, всей огромной стране пламенный привет. Хочу передать привет также своим девочкам Наташе, Галине, работающим в компании Симбат. Девчата, ура! Пятница. Это много о чем говорит Аннушка. Но вот вообще не поспоришь ни с одной буквой, ни с одной вот точкой, ни с одним восклицательным знаком, с которых вы здесь не поскупились. Так, Максим Аптекин. Хочу поздравить свою маму. Она молодец. Ей скоро 75 лет, но она бодрячком работает. Сейчас уехала с детьми на Байкал. Молодец. Еще какая молодец.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.
4: «Ретро-ФМ».

0: Ну, кстати, ча-ча-ча можно не только ночью. Можно и сейчас, среди бела дня, филичте. Да, и нормально. Всех все устраивает. И, может быть, даже больше. Всем все нравится. Я, во всяком случае, на это очень рассчитываю. Ольга пишет. Филичта, привет. Прошу передать огромный привет коллегушкам из отдела потерь и разочарований. Всем прекрасного настроения, суперских выходных. Ну, что у вас там за организация такая тайная? Отделы такие специфические. Вы там давайте уже поменьше разочарований. Так, не перебарщивайте. Лана пишет. Добрый день. Первый раз пишу на радио. Жду на даче моих любимых дочку и мужа, которые мчат в мои жаркие объятия. Всем отличного настроения, залипательных, запоминающихся выходных. Ну, знаете, хорошее начало. Вы можете как-нибудь при случае повторить, еще раз написать на замечательное радио под названием «Ретро-ФМ». Как вам такая идея? Ну, это, кстати, всех касается этой идеи. Тех, кто первый раз, и тех, кто далеко не первый. Индира пишет. Добрый день. Передайте привет моей маме Зухре. Сидим на даче, отдыхаем от дочки Индиры. Ну и правильно. Что еще в пятницу делать вечером? Главное туда, до этой дачи добраться. Ольга Филичта. Добрый день. Пожалуйста, поздравьте с топазовой свадьбой семью Котиных из Пензы. 44 года вместе. Рука об руку. У них двое прекрасных детей и 6 очаровательных внуков. Желаем большой прекрасной семье. А, их большой прекрасной семье. Семье безмерного счастья. Ольга Новоузенск. Марина Прохорова включается в процесс «Привет, Ретро-ФМ». Хочу передать привет маме и поздравить ее, что ее объявили лучшим медработником. А также передать привет мужу и дочери Марине. Так. А, ну, в смысле, это Марина написала. Все. О. Петр пишет. «Привет, Ретро-ФМ. Поздравьте меня с днем рождения. Счастья, здоровья, любви и процветания мне». Так, Любовь нам просто пишет. «Здравствуйте, Ретро-ФМ». «Здрасте, здрасте». Светлана. Здравствуйте, дорогой любимый Ретро-ФМ, а также самый очаровательный, сногсшибательный, безумно интересный ведущий. Да, это кого? А вы им не написали. Это кого? А кто у нас? Я не знаю. Не знаю. Ну, тогда это не считается. Без имени. Да ладно, шучу. Хочу передать через вашу передачу. Так, что... Да, привет! Все, из самого красивого города Белгорода. Всем радиослушателям и своей любимой куме Беляевой Мариночке, а также своим близким Киселеву Николаю Ивановичу, семье Золотаревых, Евгению Анатольевичу и Ольге Николаевне, и несравненному и обаятельному Сергею Сергеевичу. Хочу всем пожелать прекрасного настроения, плодотворного завершения рабочей недели. Друзья, наконец-то пятница, и я вас жду сегодня вечером в нашем любимом чудо-барчике. Всех обнимаю, всегда любящая вас Светлана Евгеньевна. Екатерина, Женька Фрицлер из Прокопьевска. Привет от жены. А на даче жизнь иначе. Всем чудесных выходных. Это Екатерина стихами заговорила. И вот еще давайте любовь. Любимое радио. Приветствую вас. Передайте привет нам в город Апшеронск в Краснодарском крае. В нашу компанию G-Floors. Пятница. Трудимся. Жарко нам всем. Любовь. Имя мое. А меня с наступающим днем рождения. Он завтра. Ну, как скажете.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Ну, как ваши «How do you do»? Наши вот прямо excellent, perfect и вообще все остальное хорошее и лучшее в мире. Надеюсь, что у вас так же. Иванова Кристина пишет: «Привет, хочу пожелать моему мужу Иванову Денису хорошей дороги. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла, едет из Хабаровска в Чернышевск. Очень люблю тебя». Это, напомню, Кристина у нас любит Дениса. Есть еще сообщения. Вот они. Пожалуйста, поздравьте мою двоюродную сестру из Москвы с 50-летием. Это сестру зовут Довбуш Елена. А поздравляет ее Ольга. Наталья Алтынбаева пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ. Спасибо вам за отличное настроение в эфире. Передайте, пожалуйста, поздравления всем медицинским работникам. В это воскресенье день медицинского работника. Вот все просветили, теперь знаю, когда. Особенно тем, кто сейчас на работе. Всем коллегам Сызранской центральной, городской и районной больницы». Так. «Здравствуйте, любимое радио. Передайте приветище всем слушателям нашего города, отличного настроения и недождливой погодки». Подпись – это Гуля из Балакова. Так, «Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет в солнечную Калмыкию, особенно водителям миксеров». Так, Андрей Савенко: «Добрый день, из Горловки. Передаю привет сотрудникам ПО «Центральные электрические сети». Желаю безаварийной работы и хороших выходных». Да, поменьше аварийности вообще нам всем. Такое, чтобы к нулю стремилось. Анна: «Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет и поздравить с наступающим днем медицинского работника всех сотрудников Минераловодской больницы». Так, принято, передано. «Здравствуйте, Ретро-ФМ», пишет Мелисса. «Всех с пятницы, а также желаю всем хорошего дня». Умничка, все правильно. Все, какие правильные слова подобрали. Так, Дмитрий: «Добрый день, Ретро-ФМ», пишет вам Дмитрий. «Хочу поздравить с отпуском Надежду Савинову, мою сотрудницу из Автомое Пермь». Ну, вы знаете, я читаю букву в букву. Надеюсь, все правильно. Желаю удачного отпуска. Ага. Димит пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ. Всем привет. Сегодня у моей дочки Яны годовщина свадьбы. Я передаю поздравления. Дорогие наши дети, поздравляем вас с 5-летием свадьбы, с деревянной годовщиной. 5 лет – это уже важный век. За это время вы пустили крепкие корни, построили свой уютный семейный мир. Это по-настоящему здорово. А еще ваш союз уже дарит нам такое огромное счастье наших любимых внуков. И смех, и теплые объятия делают нашу большую семью еще светлее и роднее. А за это вам мы безмерно благодарны. Пусть ваше семейное древо растет и крепнет. Пусть на его ветвях будет много-много счастья вашего и детского. Желаем вам, чтобы в вашем доме всегда звучал смех, чтобы любые трудности только закаляли ваш союз, а любовь с каждым годом становилась глубже и теплее. Пусть впереди будет еще много-много таких красивых дат. Каждый новый день радует маленькими и большими чудесами. Вас очень любим и гордимся. Не поскупились на пожелания. Красиво, мощно!»

0: Погодите, не уходите, это я лету. Не надо, нам еще рано, пока не успели насладиться. Погода-то еще прихрамывает, на самом деле, в Москве, во всяком случае. Валерия Адаменко пишет. Привет, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своей маме. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре. Мамочка, я тебя люблю. Ты самая лучшая, заботливая, любимая моя солнышко. Если хорошего должно быть понемножку, то пусть у тебя оно будет почаще. Твоя доченька Валерия из Нахабино. Людмила пишет. Добрый день, Ретро-ФМ. Всех-всех-всех. С наступающим днем медицинского работника. Вы настоящий герой. Спасибо за то, что вы заботитесь о нашем здоровье и дарите надежду. Крепкого вам здоровья, поменьше тревожных ночей, побольше благодарных улыбок и, конечно, хорошего отдыха. Мы здесь возьмем, да и присоединимся с удовольствием. Так, Людмила, отдельный привет передаю лучшему радиоведущему Юрию. Браво, мастер слова. Ну, как мастер. Мастерок. Ладно, пока так. Давайте, еще не дорос еще. Так, замечательным ретровцам Ленусе, Светлане, Оксане, Гульнаре и всей крутой команде. Пусть всех... у всех будет море позитива и куча поводов для радости. Так, а про лучшего радиоведущего я же прочитал, да? Угу. Ну да, вроде прочитал. Так, спасибо. Здравствуйте, Юрий. От вашей радиостанции исходит огромная теплота. От Ани из Пятигорска. Нам с вами повезло. Аня, а вот нам-то с вами как повезло? Вот просто, знаете, слов сложно подобрать, честно. Вот без вас ничего бы вообще не получалось бы, это честное слово. Так, Татьяна Степанова, здравствуйте всех с пятницей. Всем хорошего настроения. От Анны. Следующий добрый день, Ретро-ФМ. Завтра 18 лет, как мы закончили школу, и все 11 классов всех моих бывших одноклассников с этим праздником, хоть и грустным. Всем хорошего летнего дня и отличного настроения. Так, Злата пишет. Добрый день, дорогой радио. Здравствуйте еще раз, Юрий. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что вы у нас есть. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Завтра... А что повторять сообщение? Зачем? Так, добрый день. Пятничный день. Передаю привет всему СМУ-24. Желаю хороших выходных. А еще всем слушателям Ретро-ФМ. Это Ольга написала. Отправила непосредственно сюда, в Филичиту.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
7: 29-33-66.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает. А самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до -40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

У нас сегодня филиал вечеринки Retro FM открылся. Прям филичте. Немножко пораньше начинаем открывать дискотеку. Ну, а чего, в конце концов, в пятницу? Чего ждать-то? Ладно. Ну, в 9 вечера уже будет полная развернутая программа. Естественно, вечеринка Retro FM. Лучший микс, лучшие музыки. Включайтесь обязательно. Лучше вообще не расходимся. Александр пишет. Всем привет. Хочу поздравить Retro FM с пятницей. Выходные вы лучшие. Александр из Челябинска. Спасибо с такими-то слушателями. Вера Гущина. Привет, любимый Retro FM. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого мужа Сержика с нашей 17-й годовщиной свадьбы. Люблю тебя, мой родной. Пусть наше счастье длится вечно. Твоя Веруська, Ивановская область. Константин Андреев пишет. Добрый день. Хочу передать большой привет моим друзьям Игорю и Андрею. Мы находимся на рыбалке. Ловим рыбу, загораем, купаемся, отдыхаем душой и телом. В Омске настоящее лето. Температура плюс 30, светит солнце, поют птички. От Константина из Омска. И хочу еще раз передать привет нашему любимому радио

0: Так, от сына моей мамочки хочу пожелать поддержать. Она сейчас готовит котлетки. Мама, я тебя люблю. Без подписи. Добрый день, Ретро ФМ. Хочу передать привет Игнатову и Светлане. Быстренько дорабатывай и мчи на дачу. Мы заждались от Александра и Екатерины из Матвейкова. Мангал готов. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Даниилян Хитак Михайловичу от Анастасии, город Тула. Он сейчас на работе. Ему будет приятно услышать теплые слова в эфире. Ну, мы на это надеемся. Всем доброго дня, доброго времени суток. Хочу передать привет своей супруге Сычевой Марине. Сказать ей, что очень ее люблю. И напомню, что я очень голодный и жду обед. Так, Юрий, передайте привет Виоле из Омска, от Виолетты из Кургана. С днем медицинского работника. Юлия из Москвы. Приезжай на дачный... Что? Стриптиз? О. Ладно. Так. А, я же не Юля. Извините. Так. Найдем тебе твое настроение. Наталья, Дмитрий. Так. Поздравляю с днем медицинского работника Шеметила Ирину Юрьевну, Липаткину Викторию Вадимовну, Тулендинову Анжелу Ивановну с Краснодара, Тихонова Яны. Желаю всех благ и всего-всего. Это... Кажется, не подписано сообщение. Ребят, не успеваю, к сожалению, все прочитать. Ну что ж такое? Но завтра-то Феличита снова вернется в 14 часов по Москве. Все, как мы любим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Оставляю вас на Антон Веселов. Все, всем пока.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Эко-квартал «Алания».
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Везде строительный мусор. А ты опять на диване валяешься?
5: Не переживай. Я заранее приобрел мешок.
4: Какой еще мешок?
5: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.

0: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
1: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
0: А как с оплатой вывоза?
1: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
2: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Табулова, 8. Телефон 91-83-37. Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
5: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Летнее настроение на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: В наши времена, во времена нейросетей и искусственного интеллекта, люди перестали верить в чудо. Но, впрочем, иногда чудеса все-таки случаются. Я уверен, каждый из нас может вспомнить пару-тройку совершенно удивительных случаев из своей жизни. Песни из большого космического путешествия на Ретро-ФМ в половине четвертого. С новостями на Ретро-ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Индексации тарифов ЖКХ с 1 июля не будет. Эту информацию подтвердила антимонопольная служба. Таким образом, ФАС опровергла сообщение некоторых СМИ о подорожании коммуналки. В ведомстве подчеркнули, индексация в этом году проходит в два этапа. Федеральный был 1 января, а с октября начнется региональный. При этом, как передают РИА Новости, уровень изменений не превысит показатели, установленные распоряжением правительства. Украина обратилась к президенту Бразилии Луису Инасио Лули де Сильва с просьбой выступить посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщает бразильский новостной портал. По данным издания, в правительстве страны считают, что такая просьба связана с трудностями Киева в поиске каналов взаимодействия с Москвой. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что страны ЕС пока находятся далеко от готовности стать посредниками. Но тем временем Россия должна пойти на уступки в ходе обсуждения способов завершения конфликта на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. При этом она также отметила, что есть движение в сторону диалога Евросоюза с Россией. О готовности европейских стран к переговорам с Россией по мирному урегулированию ранее заявлял и канцлер Германии Фридрих Мерц. Мошенники вновь нацелились на выпускников. Они предлагают абитуриентам поступление в вузы, которых на самом деле не существует. Речь идет о фальшивых программах двойных дипломов, обучении за границей или гарантированном зачислении за предоплату. А ранее сообщалось, что злоумышленники звонят выпускникам школы и предлагают скорректировать результаты ЕГЭ за дополнительную плату. В Звездном городке идет проверка экипажа «Союз-МС-29» к очередной миссии. Экзаменационные тренировки являются обязательным этапом. На них проверяют не только индивидуальные навыки, но и способность действовать в команде в условиях ограниченного времени. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон готовятся провести на орбите почти год. Старт на МКС, напомню, назначен на 14 июля. И о валюте на пятницу. Доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Вернутся к нам и дорогие гости, друзья, обязательно. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня, скучно не будет. И ждем вас в «Дорогих гостях».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Эко-квартал «Алания».
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
7: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
8: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
8: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Мужчины, помните, если жена просит, чтобы вы сказали ей что-нибудь такое, чтобы она почувствовала себя настоящей женщиной, скажите ей: дорогая, ты права. Мне кажется, должно сработать. 15.56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслуживает.

0: служат. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламы службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро ФМ. Третий дуэт «Я Китай». Сегодняшняя именинница Пола Абдул и Юрий Штанов.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. 15 миллионов рублей направят в Северной Осетии на обустройство пешеходных переходов рядом со школами и детскими садами. Как сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства, в этом году в районах республики появятся 14 новых пешеходных переходов. 7 из них оборудуют в Правобережном районе, по 2 в Ордонском и Иравском. Также по современным национальным стандартам переходы обустроят в Пригородном, Моздокском и Алагирском районах. Давнюю проблему с подтоплениями в поселке Попов-Хутор решает республиканский водоканал. Как сообщает пресс-служба предприятия, ранее при освоении земельных участков на этой территории был засыпан ливнеотводящий канал. Это перекрыло естественный отвод дождевых стоков, а оставшийся коллектор малого диаметра не справлялся с объемом воды. Для решения проблемы специалисты уложили трубу большей пропускной способности и установили ливнеприемник. Количество выданных ПУС кредитов сократилось в Северной Осетии. По информации Объединенного кредитного бюро, с января по май банки выдали жителям республики 8,5 тысячи товарных кредитов. Это на 23% меньше, чем годом ранее. Тогда жители региона получили 11 тысяч подобных займов. Объем ПУС кредитования за 5 месяцев снизился на 26,5% и составил 530 миллионов рублей. При этом средний срок кредитования увеличился с 13 до 18 месяцев. Капремонт продолжается в 44-й и 3-й школах Владикавказа. Об этом сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров. Оба объекта предстоит отремонтировать в два этапа. Первый завершится до начала учебного года. В школе номер 3 идет замена кровли и выполняются работы по обработке стропильной системы. В 44-й начальной школе ведутся малярные работы на втором и третьем этажах корпуса. Специалисты уже обновили инженерные коммуникации, модернизировали систему пожарной безопасности и провели интернет. Абитуриентам напомнили правила подачи документов в российские вузы. Как сообщили в Миноборнауке, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Документы можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимаются лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: А вот когда без женщины хорошо, вот это уже плохо. Такая вот диалектика, не побоюсь этого слова, друзья. Без женщины, так называется эта песня. 16 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ. Дона Саммер, Иванушки Интернешнл и Крис Ри.
1: Реклама.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
4: 12+.

0: Ну, какие горячие желания могут быть у нас в пятницу? Чтоб вечер поскорее наступал. Собственно, он уже потихонечку и наступает. В Москве 5:30. Снова 7 на РТФМ. Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых, опустив ее на 25 базисных пунктов. Регулятор пошел на такой шаг из-за замедления инфляции, укрепления рубля и снижения инфляционных ожиданий у населения и бизнеса. Снижение ставки делает кредиты более доступными, что должно стимулировать потребление и инвестиции в экономике. В этом году ставку уже понижали несколько раз, с 15,5% в феврале до 14,5% в апреле. На историческом максимуме в 21% она держалась больше 6-7 месяцев, и теперь регулятор продолжает мягко смягчать денежно-кредитную политику. Монголия заявила о готовности к реализации крупных энергетических проектов совместно с Россией. Об этом на встрече с послом страны сообщил министр энергетики республики, подчеркнув важность сотрудничества с Москвой для реформ в энергетическом секторе. Стороны обсуждают расширение столичной ТЭЦ-3, которая обеспечивает треть теплоснабжения Улан-Батора. Российский посол призвал ускорить подписание контракта, чтобы начать строительные работы уже в следующем году. У побережья Камчатки сегодня произошла серия из 16 землетрясений. Самый сильный толчок достиг магнитуды 6,9. Эпицентр находился в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине всего 15 километров. В городе подземные толчки могли ощущаться силой до 4 баллов. Спасатели сначала объявили угрозу цунами, но позже отменили ее. Подхода волн к берегам не зафиксировано, жертвы разрушений нет, обстановка остается штатной. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что на АЗС компании нет никаких ограничений по заправке автомобилей. На годовом собрании акционеров он отметил, что компания поставляет на внутренний рынок практически все производимые нефтепродукты. Единственное, что не приветствуется, использование канистр, но баки машин заправляются в обычном режиме. Компания также гарантирует бесперебойные поставки топлива социальным объектам, бюджетным учреждениям и сельхозпроизводителям. И пользователи ВКонтакте подвели итоги игры, которая была приурочена ко дню русского языка, и назвали свои любимые и нелюбимые сленговые слова. В топ повседневных фаворитов вошли рандом, флешбэк, сорян, чил, жиза и вайб. Меньше всего пользователям понравились фапп, тильт и нишевый. Всего игроки предложили более 39 тысяч альтернатив для 20 популярных слов. Самыми необычными заменами стали для своих вместо нишевый и сердцепокоритель вместо слова краш. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 36 копеек, евро 85 рублей и 3 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Друзья, помните этот мотив? А историю знаете, которая за ним стоит? Теперь по субботам мы узнаем то, чего раньше не слышали, может быть, даже из первых уст. А слышим мы это из уст Юрия Гурьянова в программе «Ю» на Ретро-ФМ. С часу до двух дня он рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу, то есть завтра, расскажет нам про «Битлз» ни много ни мало. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 27 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66. В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Ну, у нас с вами еще будет сегодня возможность почувствовать себя такими миднайт-денсерами. Но это, правда, попозже миднайт у нас еще впереди. А пока, просто всем приятного пятничного вечера с любимой музыкой в Москве 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Таболова, 8. Телефон 91-83-37.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова, 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. M2Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц.

0: работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Бэтмен еще раз доказал, что не нужно стесняться заимствовать мелодию классиков, потому что получается из них замечательные песни. Вот вам готовый рецепт. Берем второй концерт Рахманинова, собственную песню, написанную чуть раньше, и взбалтываем, и получается хит «All by myself». Так он называется, 17-16 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и «Мистер Живаго».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Роман Курцын. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: на отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. Азон.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.

0: всем Анастасиям. Да чего уж там, я думаю, Юрий Михайлович не будет против. Всем женщинам посвящается эта песня на Ретро-ФМ. В Москве ПМ 6 с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый вечер. Генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук заявил, что введение цифрового рубля изменит структуру использования наличных и безналичных денег в России. По его словам, третья форма национальной валюты формально не конкурирует с существующими форматами, но повлиять на распределение платежей между ними может. Пока сложно оценить, как это скажется на объемах заказа банкнот. При этом Госзнак рассчитывает использовать свои компетенции в IT и кибербезопасности для работы с новой инфраструктурой. Эксперты рассказали, что средняя ставка по автокредиту на новые автомобили преодолела психологически важную отметку в 10%. По словам специалистов, благодаря смягчению кредитной политики и программы льготного автокредитования, ставка снизилась до 9,9%. Средняя цена новой машины, купленной в кредит, в мае составила 2 миллиона 750 тысяч рублей. Одобрение заявок на кредиты выросло до 78%, а его средняя сумма достигала почти 1 миллиона 900 тысяч рублей. Аренда однокомнатных квартир за год подешевела в 9 городах-миллионниках из-за роста объема предложений и изменения его структуры. Сильнее всего цены упали в Казани и Краснодаре на 10,7% до 33 и 26 тысяч рублей соответственно. В Екатеринбурге и Ростове-на-Дону снижение составило около 10%. В то же время, как в 7 мегаполисах аренда подорожала, лидерами роста стали Красноярск и Омск. Там цены выросли на 6-7%. Искусственный интеллект научили проверять сочинение ЕГЭ по русскому языку. Модель, созданная для платформы Школково, обучена на базе данных проверок действующих экспертов. Сервис уже протестировали десятки тысяч учеников и 440 учителей из разных регионов. 93% школьников заявили, что скорее доверяют проверке ИИ, а не человеку. И аналитики одного из сервисов путешествий назвали самые популярные направления летнего отдыха россиян внутри страны. Первое место занял Адлер, на него пришлось 4,4% всех бронирований. На втором месте Сочи с показателем 2,5%, на третьем Краснодар. В десятку также вошли Анапа, Геленджик, Зеленоградск, Махачкала и другие курорты. Самое доступное жилье оказалось в Махачкале, около 7 тысяч рублей за ночь. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 36 копеек, евро 85 рублей и 3 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: миром сильно. Чего-чего, а летних дождей этим летом прям вот предостаточно. Хотелось бы еще тепла. Но вот вроде небольшое тепло уже как-то наклевывается уже на этих выходных. Оно к нам вернется. Будем на это надеяться. Вы слушаете Ретро-ФМ, друзья, совсем скоро. Ансамбль «Самоцвет» и «Корона» в Москве 17:42.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: главное, значит, не форма, не содержание. Если ночь проведена с любимым человеком и с любимой музыкой, совсем не важно, в Бангкоке она проведена или в родной квартире. 17:56, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности, 400 граммов, 119 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит.ру».
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
7: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
8: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой «Трое». Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Беспокоитесь за свою карму?
15: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
16: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
17: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
16: Подробности по телефону звездочка 1820.
18: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гранатул 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
19: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд»

0: емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Straits и ансамбль «Добрые молодцы».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ». С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. 15 миллионов рублей направят в Северной Осетии на обустройство пешеходных переходов рядом со школами и детскими садами. Как сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства, в этом году в районах республики появится 14 новых пешеходных переходов. 7 из них оборудуют в Правобережном районе, по 2 в Ордонском и Яравском. Также по современным национальным стандартам переходы обустроят в Пригородном, Моздокском и Алагирском районах. Давнюю проблему с подтоплениями в поселке Попов-Хутор решает республиканский водоканал. Как сообщает пресс-служба предприятия, ранее при освоении земельных участков на этой территории был засыпан ливнеотводящий канал. Это перекрыло естественный отвод дождевых стоков, а оставшийся коллектор малого диаметра не справлялся с объемом воды. Для решения проблемы специалисты уложили трубу большей пропускной способности и установили ливнеприемник. Количество выданных ПУС-кредитов сократилось в Северной Осетии. По информации Объединенного кредитного бюро, с января по май банки выдали жителям республики 8,5 тысячи товарных кредитов. Это на 23% меньше, чем годом ранее. Тогда жители региона получили 11 тысяч подобных займов. Объем ПУС-кредитования за 5 месяцев снизился на 26,5% и составил 530 миллионов рублей. При этом средний срок кредитования увеличился с 13 до 18 месяцев. Капремонт продолжается в 44-й и 3-й школах Владикавказа. Об этом сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров. Оба объекта предстоит отремонтировать в 2 этапа. Первый завершится до начала учебного года. В школе номер 3 идет замена кровли и выполняются работы по обработке стропильной системы. В 44-й начальной школе ведутся малярные работы на 2-м и 3-м этажах корпуса. Специалисты уже обновили инженерные коммуникации, модернизировали систему пожарной безопасности и провели интернет. Абитуриентам напомнили правила подачи документов в российские вузы. Как сообщили в Миноборнауке, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Документы можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимаются лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: не хочу сказать, что я ленивый, но, вы знаете, в рок-группе я бы был барабанщиком, потому что они же сидят. Вот один из самых, в хорошем смысле слова, один из самых известных барабанщиков в мире, причем поющих барабанщиков, Фил Коллинз на Ретро-ФМ только что. В Москве 18:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рикардо Фолье, оркестр Джеймса Ласта и Катя Лель.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу завтра, в субботу, в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
7: Подробности на astoriagrande.com.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
9: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
14: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: категорически не согласен с тем, что успешнее всего реализуются неудачные планы. И вот если у вас в планах сегодня провести вечер не скучно, друзья, я вас поздравляю. У вас есть все шансы это сделать, реализовать эти планы, потому что, ну, с любимой музыкой, конечно же. Половина седьмого в Москве с новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. Госдума ждет от правительства поправки к законопроекту о дополнительных требованиях к трудовым мигрантам. Спикер Вячеслав Володин заявил, что если решение не поступит на следующей неделе, парламентарий направит обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить работу профильных ведомств. Законопроект уже принят в первом чтении. Он предполагает, что мигранты должны будут подтверждать доход не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом, иначе патент не продлят, а иностранца с несовершеннолетними детьми обяжут покинуть страну за 15 дней. Банк России сообщил, что напряженность на рынке труда стала снижаться медленнее, чем прежде. По данным регулятора, перестала уменьшаться доля предприятий, столкнувшихся с дефицитом кадров. При этом компании понижают планы по индексации зарплат, хотя сами зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. В первом квартале этого года средняя продолжительность рабочего дня выросла на 1,7% и составила почти 7,7 часа. С 22 июня все иностранные туристы, прибывающие во Вьетнам через международные аэропорты, обязаны заполнить электронную карту прибытия. Анкету нужно оформить на официальном портале миграционной службы не ранее, чем за 72 часа до въезда, после чего система сгенерирует QR-код. Его необходимо предъявить на паспортном контроле. Новое правило распространяется на всех иностранцев, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней. В России набирают популярность миниатюрные копии известных автомобилей, в том числе Mercedes-Benz G-Class. На торговых площадках их продают от 150 тысяч рублей, а за более детализированные версии просят до 500 000. Такие машинки оснащают электрическими моторами и двигателями внутреннего сгорания. Они разгоняются до 50 км в час. Однако юристы предупреждают, что поставить такую технику на учет невозможно, а выезжать на дороге общего пользования на ней запрещено. И жительница Перми во время прогулки на сноуборде покамест спасла барана, который тонул в реке. Вместе с дочерью она заметила в воде барахтающееся животное, сначала приняв его за козу. На адреналине им удалось вытащить тяжелого барана на сноуборд. Как выяснилось позже, баран сбежал от хозяина после того, как к тому в загон забежала собака. Видео набрало уже 4 миллиона просмотров. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ждем с нетерпением дорогих гостей. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, каскадер Роман Курцын. Не пропустите. Включайте Ретро-ФМ в час дня. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Делаете ремонт?
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре СОМ акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Сметана «Чабан» «Халяль». 15% жирности. 400 граммов. 119 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен». А также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
10: 29-33-66. Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Сети магазинов. Магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ничего только не совершишь от нечего делать. Но лучше всего, конечно, от нечего делать лежится на диване, друзья, и слушается любимая музыка. Ну, собственно, а что? Вечер пятницы уже наступил. Всем прекрасного его вечера пятничного я желаю, друзья. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 18:56. Прощаюсь с вами. До скорого. Ну, а далее на Ретро-ФМ встречайте Тимура Соколова.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
4: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
3: Сдача дома третий квартал 2028 года.
4: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
3: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
6: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
5: Какой еще мешок?
6: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
5: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
6: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
5: А как с оплатой вывоза?
6: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 77-43-03.
7: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
3: Владикавказский колледж экономики и права объявляет набор абитуриентов по специальностям: правоохранительная деятельность, юриспруденция, землеустройство, экономика и бухучет, дело производства, IT и медицинский администратор. Табулова 8. Телефон 91-83-37.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречная репутация. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Эко-квартал «Алания».
12: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: вот если проводить параллели между полетом на дельтаплане и днями недели, к примеру, то это однозначно пятница. Такая же легкая, свободная и, главное, приносящая неимоверное удовольствие и радость, особенно если говорить о вечере пятницы, который мы с вами планируем провести вместе. Тимур Соколов с этой минуты у микрофона. Всем привет. Как всегда, до полуночи буду ставить вам только хиты, только лучшую музыку, проверенную временем. Ну и в подтверждение моих слов здесь уже совсем скоро Татьяна Анциферова и команда Pet Shop Boys. Всем еще раз доброго вечера.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: круглосуточно. 6+. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Разгулялась волна, а тебе не почем.
2: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Thank you.

0: Угадайте загадку. Простое слово с бесконечным смыслом. Правильно, друзья. Любовь. О главном чувстве на земле. Татьяна Анциферова на Ретро-ФМ с песней «Ищу тебя». Ну а всем, кто ищет актуальные новости, рекомендую прибавить громкость. В студии Игорь Акулов. Он все расскажет. Игорь, привет.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с США по украинскому регулированию. Он отметил, что Россия ценит позицию администрации Трампа, которая после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимость диалога. Лавров добавил, что Москва сохраняет приверженность тем путям регулирования, которые американская сторона предложила на саммите в Анкоридже. Ранее президент Трамп заявил, что готов вновь вернуться к своим усилиям по содействию в урегулировании украинского кризиса. В Ормузском проливе для нормального судоходства необходимо обезвредить около 80 мин, об этом сообщила Международная ассоциация независимых владельцев танкеров. Сейчас проход по центральной части пролива закрыт, суда следуют по обочине, что создает навигационные риски. В проливе на якоре стоят около 600 судов, скопившихся с февраля. Напомню, что Тегеран заблокировал пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана. На этой неделе был подписан меморандум, который предусматривает немедленно открыть проливы и снятие блокады, однако срок для технических переговоров составляет 60 дней. Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль ситуацию с розничными ценами на топливо в Калужской области. В регионе цены на бензин стали заметно расти на небольших автозаправочных станциях, на долю которых приходится пятая часть местного рынка. В отдельных точках фиксируются очереди из желающих успеть заправиться, особенно в северных районах и на пограничье. Ажиотаж в министерстве назвали временным явлением. Крупные компании по просьбе властей создали двухнедельный запас бензина и трехнедельный дизельного топлива. Эксперты оценили снижение ключевой ставки до 14,25% как осторожный шаг ЦБ между сдерживанием инфляции и поддержкой экономического роста. Для рынка недвижимости это важный сигнал, который может вернуть часть отложенных сделок на вторичном рынке. Однако титанических сдвигов не ожидается, поскольку основной объем сделок остается в сегменте господдержки. И в Польше кладоискатель откопал в лесу близ Гданьска меч возрастом 2700 лет. Он начал раскопки после сигнала металлодетектора и, обнаружив лезвие, накрыл место ветками и дождался археологов. Оружие было вкопано в землю вертикально. Специалисты предварительно датировали находку бронзовым веком. Мужчина признался, что момент, когда он взял в руки древний меч, был незабываемым. Артефакт отправлен на изучение, а сам кладоискатель может рассчитывать на вознаграждение государства. В прошлом году в том же регионе он нашел коллекцию предметов раннего железного века. И расскажу о курсах валют на ближайшие выходные и понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Скалов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Очень часто любили использовать эту композицию в советском кино и на телевидении. К примеру, в фильме «Чучело» ее можно услышать, или в программе «Ералаш», а еще под нее танцевали герои Александра Абдулова и Ирины Муравьевой в фильме «Карнавал». Это «Пацифик» от «Зяка». Очень много можно рассказывать интересное об этой группе. И, возможно, когда-нибудь ей будет посвящена программа «Ю» на Ретро-ФМ. Когда-нибудь, но не завтра, друзья, поскольку в эту субботу рассказ пойдет о группе «Битлз». Не пропустите программу «Ю» в 13.00 по Москве.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
1: Телефон рекламной службы Ретро ФМ Владикавказ 54 11 00.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступать.

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбавляю.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю боль.

0: За ним последует и не менее долгожданный выходной. С чем я вас и поздравляю, друзья. 19:56 уже в столице. Отправляемся в новый час.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительный компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Везде строительный мусор, а ты опять на диване валяешься.
5: Не переживай, я заранее приобрел мешок.
4: Какой еще мешок?
5: Мягкий контейнер Big Bag, в который можно загрузить до тонны мусора. Сейчас разложу у подъезда и заполню.
4: Так поторопись, рабочий день скоро закончится.
5: Можно загрузить и сообщить в любое время, в этом нет проблем.
4: А как с оплатой вывоза?
5: Я заплатил за мешок 2100 рублей, а все остальное бесплатно. Компания «Мешок». Работаем только по Владикавказу. Звоните 774303.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Эко-квартал «Алания».
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 8 вечера в Москве. Но мерси, Сандра у нас далее. Ну а прямо сейчас отправляемся к морю. Мы это заслужили.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Куараева. Здравствуйте. 15 миллионов рублей направят в Северной Осетии на обустройство пешеходных переходов рядом со школами и детскими садами. Как сообщает пресс-служба Комитета дорожного хозяйства, в этом году в районах республики появятся

0: 14 новых пешеходных переходов. 7 из них оборудуют в Правобережном районе, по 2 в Ордонском и Яравском. Также по современным национальным стандартам переходы обустроят в Пригородном, Моздокском и Алагирском районах. Давнюю проблему с подтоплениями в поселке Попов-Хутор решает Республиканский водоканал. Как сообщает пресс-служба предприятия, ранее при освоении земельных участков на этой территории был засыпан ливнеотводящий канал. Это перекрыло естественный отвод дождевых стоков, а оставшийся коллектор малого диаметра не справлялся с объемом воды. Для решения проблемы специалисты уложили трубу большей пропускной способности и установили ливнеприемник. Количество выданных ПУС кредитов сократилось в Северной Осетии. По информации Объединенного кредитного бюро, с января по май банки выдали жителям республики 8500 товарных кредитов. Это на 23% меньше, чем годом ранее. Тогда жители региона получили 11 тысяч подобных займов. Объем ПУС кредитования за 5 месяцев снизился на 26,5% и составил 530 миллионов рублей. При этом средний срок кредитования увеличился с 13 до 18 месяцев. Капремонт продолжается в 44-й и 3-й школах Владикавказа. Об этом сообщает первый вице-премьер Георгий Атаров. Оба объекта предстоит отремонтировать в 2 этапа. Первый завершится до начала учебного года. В школе номер 3 идет замена кровли и выполняются работы по обработке стропильной системы. В 44-й начальной школе ведутся малярные работы на 2-м и 3-м этажах корпуса. Специалисты уже обновили инженерные коммуникации, модернизировали систему пожарной безопасности и провели интернет. Абитуриентам напомнили правила подачи документов в российские вузы. Как сообщили в Миноборнауке, для поступления нужны паспорт, аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, а также документы для подтверждения льгот и индивидуальных достижений. Документы можно подать в оригинале или копиях, заверять их у нотариуса не нужно. Заявления принимаются лично, по почте или через госуслуги. Всего можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом. Курс доллара на сегодня 73 рубля 36 копеек. Курс евро 85 рублей 3 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Listen to your heart в очередной раз советует нам группа Roxette, и мы, слушая сердце, в то же время не забываем прислушиваться и к разуму, который порой бывает куда лучшим советчиком, нежели наши сердца, чаще руководствуемые эмоциями, что не всегда является верным, друзья. Поэтому будьте осторожны со своими желаниями, особенно вечером в пятницу. Ну и слушайте музыку, хорошую музыку, которая нет-нет, да подсказывает очень правильные и нужные вещи. К примеру, как правильно ходить в гости. Об этом уже скоро расскажет группа Смоки в песне про Элис, а Анжелика Варум поделится секретом того, как нужно деликатно с этими гостями прощаться. Ее песню «Гудбай, мой мальчик» услышим уже скоро.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
4: 15+.

0: Если кто-то не в курсе, возможно, то расскажу. Эта песня о том, как один парень 24 года не решался признаться соседке в чувствах. Соседку как раз-таки звали Элис. Так вот, друзья, вечер пятницы — это точно не то время, чтобы ждать четверть века. Так что, если вам тут нравится, напишите, позвоните и признайтесь в любви прямо сейчас. И не стоит ничего бояться. Максимум, что может пойти не так, вам просто откажут. Но вы, по крайней мере, попытаетесь. 20:30 столица, время новостей на Ретро-ФМ, в студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую, всем добрый вечер. Депутаты выступили в защиту прав самозанятых и призвали обеспечить неизменность условий их работы до конца 2028 года. Они напомнили, что это обещание зафиксировано в федеральном законе. Кроме этого, инициированы изменения в Трудовой кодекс для более четкого разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений. Отмечается, что налоговый режим для самозанятых создавался для легальной и удобной работы, и люди поверили государству. В прошлом году самозанятые заплатили 137 миллиардов рублей налога на профессиональный доход. Вопрос пообещали держать на контроле, добиваться создания понятных правил, защищающих права самозанятых. Юристы разъяснили, кто несет ответственность за сохранность вещей, оставленных в камере хранения, даже если услуга предоставлялась бесплатно. Это сам магазин. Табличка «Администрация ответственности не несет» не освобождает торговую точку от возмещения ущерба. Факт помещения вещей в ячейку означает заключение договора хранения, и хранитель обязан возместить убытки при их утрате или повреждении. Исключение – случаи, когда оставлены деньги, драгоценности или особо ценные предметы, а также обстоятельства непреодолимой силы либо грубая неосторожность самого владельца. Российский союз автостраховщиков обновил справочник средней стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО, и в среднем цены выросли на 2,8%. Однако рост оказался неравномерным. Для ВАЗа запчасти подорожали на 6,3%, для Opel на 6,6%, для Honda на 6,1%. При этом по ряду китайских брендов наблюдается снижение. У Cherry Amoda детали подешевели. Президент союза автостраховщиков предупредил, что в ближайшем будущем стоимость запчастей может вырасти более существенно, до 9%. Вице-президент Ассоциации туроператоров России отметил, что для российских туристов в новых правилах авиаперевозок Евросоюза является самым важным. Это пункт о сохранении обратного билета при пропуске перелета в одну сторону. Это актуально в условиях частых задержек рейсов в российских аэропортах. В ЕС также сохранили систему компенсации за задержки и отмены рейсов в размере от 250 до 600 евро. Но в условиях сохраняющихся санкций не совсем понятно, как авиакомпании смогут перечислять эти выплаты. И большинство россиян не готовы полагаться на искусственный интеллект при выборе одежды. Среди опрошенных 89% отказались поручать выбор вещей нейросетям. При этом женщины оказались более скептичны, чем мужчины. 91% против 83%. Всего лишь 7% респондентов обращались к ИИ за комментариями по поводу внешнего вида. Половина опрошенных заявили, что отнеслись бы к негативной оценке образа от нейросети спокойно и сочли бы ее полезной. И расскажу о курсах валют. На выходные понедельник доллар 73 рубля и 44 копейки, евро 84 рубля и 17 копеек. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Скалов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: под такую музыку вечер пятницы сразу превращается в красивое кино про любовь, а пробка в дороге в романтическую поездку. За все это мы говорим спасибо Крису Ри и его хиту «And You, My Love». Кстати, про дорогу. Группа «Мираж» продолжит тему «Млечный путь» здесь через пару минут.
1: Реклама. Квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Беспокоитесь за свою карму?
7: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
8: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026.
10: Подробности по телефону звездочка 1820.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
13: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
14: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
15: Сдача дома третий квартал 2028 года.
14: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99 59 59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Телефон рекламы. Службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Интересный факт. Прочитал на днях про Джона Бон Джови. Музыкант, да будет вам известно, владеет сетью ресторанов, где нет цен. Да, те, кто могут заплатить, вносят любые пожертвования, а те, кто не имеет денег, могут отработать еду на кухне. Ну, не молодец ли? Красавчик просто. 20:56 в столице. Всем, кто ужинает, приятного аппетита. Ну, а всех, кто любит танцевать, приглашаю на вечеринку Ретро-ФМ, которая стартует уже через несколько минут.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламы. Службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Арабески. High Life. Песня про светскую жизнь, которая в пятницу вечером прям бьет ключом, особенно в Москве, что, собственно, не мешает нам с вами танцевать под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Далее на Retro FM будет очень горячо. Впереди убойные танцевальные хиты от легендарных To Unlimited и Type. Наших групп Вирус и Рефлекс, а еще Хедовый появится через пару минут. Вечеринка Retro FM продолжается.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе вспомним о легендарной четверке группе Beatles. Узнаем, как все начиналось, как появлялись любимые хиты и при чем тут омлет. Расскажу завтра, в субботу, в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте.

0: это не просто хит, это настоящая легенда электронной музыки. Трек, который знает каждый уважающий себя рейвер. Дуэт Jermaine Spoon и певица Плавка. Супер работа Ride in the Night, который стал одним из самых громких гимнов танцевальной музыки. Далее здесь очень громко о себе заявит дуэт Бакара. А чуть раньше Леонид Агутин и группа Rockset появится. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

«Гранада». Зажигательная диско-версия знаменитого испанского танца, известного как «Пасадобль» от дуэта «Бакара», завершает первый час нашей вечеринки. Но впереди еще два. Так что танцы продолжаются уже скоро в новом музыкальном. Будем зажигать дальше.

0: А вот вам немного французского шарма от Милен Фармер, появление которой всегда несет за собой праздник и отличное настроение. Тем более завершение рабочей недели. Далее гость из будущего Ириэл Маккой, Бонни Эмма, ансамбль «Здравствуй, песня». Вечеринка ретро-ФМ в самом разгаре. Зажигаем дальше.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

И пусть этим прекрасным пятничным вечером все девчонки дождутся, а все мальчишки вернутся. Группа «Рамис» украсила вечеринку «Ретро-ФМ» своим присутствием. Далее будем танцевать под хиты Юрия Антонова, «Таркана» и группы «Cardigans». 22 часа 42 минуты в столице. Уникальный живой микс на «Ретро-ФМ» продолжается. Меня зовут Тимур Соколов. Танцую вместе с вами.

Прекрасный саундтрек для этого пятничного вечера, хотя бы потому, что его название с итальянского переводится как «Наверное, я люблю тебя». Да, Рики Повери добавили в нашу вечеринку немного романтики, и это прекрасно. Двигаемся дальше и продолжим танцевать в новом музыкальном часе.

History называется трек, а коллектив его исполняющий точно войдет и уже вошел в историю диско-музыки, как один из самых ярких представителей этого музыкального жанра. Blue System на Retro FM в живом миксе танцевальной музыки. Далее Кальмино, Оксандра и Каома, а чуть раньше потанцуем под команду Joy.

Boney M. Have you ever seen the rain? В ваших колонках и в дождь, и в снег, в жару и в холод, в любую погоду мы всегда танцуем на вечеринке Retro FM под лучшие хиты, проверенные временем. Bangles, Наталья Ветлицкая, Maywood продолжит наше пятничное пати. Не расходимся!

Радиорама в финале нашего танцевального вечера и в целом пятницы. Дальше выходные, друзья, и Дмитрий Майоров их встретит вместе с вами. Ну а я, Тимур Соколов, прощаюсь. Всем пока и до встречи на Ретро-ФМ.

частично ягодно-фруктовая корзина, что ли, причем ходячая, и мы с вами. Сезон черешни я лично еще не открыл, но перспективы, планы такие на ближайшее будущее очень даже имеются. Всем нескучного отдыха, нескучных выходных в компании Retro FM и грядущих уже приближающихся к нам Donny Summer, Bad Boys Blue, Toto Cutugno и других звезд. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем салют, в столице 18 минут первого.

0: Можно предположить, что эти джаби, джаба имеют какую-то связь со словом джоб по нашему работу. Но нет, это просто ритмичные, бессмысленные восклицания, придуманные Gypsy Kings для создания веселого, зажигательного настроения. Вроде все работает, как и задумывали. Ребята, весело, задорно отдыхаем вместе. Это Retro FM, это Michael Jackson, Savage Garden и не только на ближайшее. В столице 0 часов 43 минуты.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

летнем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха

Как есть выражение «один на миллион», он, можно сказать, один единственный на миллиард. Ну, по крайней мере, если судить по кассовым сборам. А кассовые сборы боевика Майкла Джексона побили все рекорды биографических картин, преодолели сумму в миллиард долларов. Ладно, хватит обсуждать, считать чужие деньги. Не отвлекаемся, не скучно, отдыхаем вместе. И на Ретро-ФМ, столица, 0 часов 55 минут.

после 85-го года, когда в репертуаре Рики и Повари появилась и везде и всюду зазвучала эта история, их успех стал еще успешнее, скажу так. В столице час 17 минут. В историю этого часа далее обещают писаться и точно впишутся Роксет, Аха, Бакара и Secret Service. Никого не пропустите.

0: Лето
1: и Ретро-ФМ.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Когда же, как не tonight, когда же, как не ночью, философствовать и как-то размышлять больше обычного. Как натыкался на мысль, что Modern Talking, в том числе в этой творении, не просто наложили текст на мелодию, они построили целый звуковой лабиринт, где за каждым поворотом прячется тоска почему-то больше, чем мимолетное влечение. Пока пережевываем, что ли, эту мысль, к нам на Retro FM уверенно верно приближается Бонни М и Виктор Салтыков. В столице 1:42.

Bad Boys Blue прямо сейчас на Retro FM. И Bad, плохо или хуже напряжение стали обстоять дела у ребят после ухода от продюсеров оригинального состава. В 2000-х некоторые из участников команды не смогли поделить не только бренд Bad Boys Blue, но и гастрольные маршруты, что привело к разделению группы, судам, выступлениям двух разных коллективов с одинаковым названием. Такие были дела. Мы же давайте с вами едино все вместе под отличный саундтрек Retro FM отдыхаем вместе. В столице час 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

какой-то степени конфетно-букетный период плавно или нет переходит в котлетно-посудомоечный. Вероятно, вероятность такого, что не равна нулю, конечно. Как-то попадалась на глаза подобная мысль, и вот что-то вспомнилось. Музыкально же здесь, на Ретро FM, напомнить о себе, показать себя со всех своих музыкальных лучших сторон, нацелились сэр Пол Маккартни, Сиси Кейдж, веселые ребята и Джерри Ханвелл. В столице 2 часа 16 минут.

0: Не сразу, не с первого раза, но все же получилось. В 87-м году эта история Зокера не получила должного внимания и мирового успеха и наверстала упущенное только через 4 года, в 91-м, когда он сработался с британским певцом Полом Янгом и записал вместе с ним англо-итальянскую версию. Именно она сейчас на Retro FM, в столице 2 часа 42 практически минуты. Никуда не разбегаемся, ждем скорого музыкального появления Modern Talking и Стинга.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Again, опять и снова. Кто-то в чем-то усомнился, кто-то что-то опроверг. Согласно последним новостям, популярную добавку омега-3 признали бесполезной. Ее на словах полезные свойства для здоровья и памяти назвали мифом, в который народ верил десятилетиями. Новое исследование показало, что рыбий жир никак не влияет на работу наших организмов. Даже не знаю, как комментировать. Это все словами, наверное, no comments. В столице 2 часа 55 минут. И без лишних слов и разговоров продолжаем музыкально углубляться. Выходные вместе и на Retro FM.